0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Если друг оказался вдруг

брони гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено в первой половине дня, на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода, во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду, на севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. ЕС продлил санкции против России на 3 года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Представители стран-членов Европейского Союза во вторник договорились о продлении санкций против 1000 российских физических и юридических лиц на 3 года. Однако исключили из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. ЕС согласился исключить Усманова из санкционного списка после напряженных переговоров, в ходе которых Франция увязала его исключение из списка с обменом заключенными с Азербайджаном. Также был исключен и второй российский олигарх Фридман. После того, как Словакия использовала право вето против его сохранения в списке, сообщили несколько дипломатов изданию Евроньюс. В результате этих изменений будут отменены заморозка активов и запрет на поездки. Послы ЕС во вторник достигли компромисса после 2 недель из затянувшихся переговоров. Из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций в отношении Усманова и Фридмана. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие. Теперь ЕС продлил индивидуальные санкции против России на беспрецедентные 36 месяцев. Ранее эти меры продлевались каждые 6 месяцев, что давало странам-членам регулярные возможности для поиска компромиссов. В настоящее время в санкционный список включены более 2600 лиц. Организации и структур, обвиняемых в поддержке войны России в Украине, включая Владимира Путина. Решение о продлении санкций на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС, заявил представитель, председательствующий в Совете ЕС Ирландии, который вел переговоры. Представитель признал, что принятие решения было трудным. Хотя компромисс обеспечивает сохранение санкций на гораздо более длительный срок и защищает их от неожиданных вето в будущем, исключение из списка 2 видных российских деятелей вызвало возмущение в Киеве, который громко возражал против этого шага. Ближе к завершению переговоров президент Украины Владимир Зеленский публично призвал ЕС сохранить Усманова и Фридмана в черном списке. В своем заявлении он поблагодарил Латвию за ее возражение.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами пройдет дождь, ветер станет слабее и сменит направление на восточное. Курземое более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Сим, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ». Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
4: Вот такая у нас среда, наша с вами общая. Добро пожаловать.
5: Самое главное – стабильность, понимаете? Мы в «Шизгаре» знаем, что среда обязательно придет, и вы знаете, что с ней придет «Шизгара».
4: 7 часов 4 минуты, если что.
5: Доброе утро.

0: Я смотрю на эти цифры, хотел сказать, а спел по-другому, наверное. У нас сейчас 7 часов и 6 минут. Это одни цифры. Что касательно 23 сентября, тут уже эти цифры у каждого в подкорочке находятся. И давайте посмотрим, что этот день с точки зрения погодных рекордов когда-то представлял. Были ли те самые 23 градуса? Не поверите, были! 23 сентября 2020 года, вот 23 больше того, 23,8 было.
1: А знаете, чем этот день вообще замечателен? Тем, что мы же вот тут на ваших глазах наблюдаем за тем, как развивались погодные события. Так вот, это первый осенний день, когда температура, когда бы то ни было за время наблюдений, упала ниже нуля. В 2019 году, совсем вот недавно, за год до этого теплого рекорда, о котором Стас сказал, было минус 1,3 уже.
0: Падшая какая-то у нас тогда.
1: Заморозки, гололед.
0: Ситуация была.
1: И так далее. Значит, сегодня у нас, в принципе, все было бы нормально, если бы астролог опять не нашептал чего-то такого серенького.
0: 66.
1: 13-й лунный день несчастливый. Так же, как предыдущий 12-й почему-то. Альберт Великий говорит, не должен вон и день ничего предпринимать. Болезни опасны, здоровье бережем, об этом попозже расскажем, как, а вот сны вскоре сбываются. А вообще, это день накопления информации, организации контактов и коррекции прошлого работы с кармой. То есть можно извиниться, если что-то там напортачили в прошлом, этот день надо для этого использовать. В этот день следует печь хлеб, если умеете.
0: Вот я только хотел сказать, это опять-таки, знаешь, человек какой-нибудь кинулся там потом, ну, вы же сказали там, вот я, извини, что перебил.
1: Блины, оладья, там, сырнички, творожнички, все что угодно, если можете выдать это за выпечку, пеките на здоровье, а еще необходимо нагружать желудок, поэтому, если не сами напечете, можно зайти в соседнюю булочную и там нагрузить желудок, потому что прекрасно все усваивается, и, помимо всего прочего, еще и лекарства, и косметические средства.
0: Знаете, предки считали, что это день Петра и Павла, ну и как бы они не ошибались, это Петр и Павел рябинники. К этому времени рябина, которая уже обычно созревала, и она за собой тащила кучу примет. Если мало рябина, это сухая осень, если рябина хорошо уродилась, зима будет морозной. А если птицы активно собираются в стаи, говорят, все, наша рябина, посмотрите, вот здесь уже ваша рябина, нам то скоро наступит похолодание. Мы сейчас поговорим о вашем здоровье, птицам птичье, человеку человечье. Дело в том, что Шишгарош поддерживает клиника Балта. В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями, болями в суставах, это коленка, если хондрит, плечо или голеностоп, травма сухожилия, мягкие ткани. Тогда вам в клинику Балта, и вас ждет плазотерапия.
1: Плазома.
0: Да, плазма-терапия,
1: да. Почему плазма-терапия? Потому что берут вашу собственную плазму, насыщают ее вашими собственными тромбоцитами и заправляют вам в то место, которое надо бы вылечить. Плазма-терапия способствует саморегенерации в тканях, помогает при артритах, артрозах, болях в суставе. Ну, разумеется, бытовые всевозможные рабочие травмы сухожилий, мягких тканей и так далее. И при этом становится отличным решением, которое иногда даже лучше, чем таблетки и мази.
0: А вот ты правильно сказал, что плазма-терапия в клинике Балта именно в то самое конкретное место, потому что идет под четким УЗИ-контролем, что это делает процедуру максимально точной. Записаться за эту информацию, сказать, записаться на плазмотерапию в клинику Балта можно по адресу Бирзника, Упиша 10, можно электронно это сделать через EVSLVSLV, ну и номер телефона клиники Балта Константин 28 770 660.
2: Партнер шоу Шизгара, клиника Балта.
3: Листья падают.

0: вот утренняя песня, ну, потому что «Тяни» имеется в виду, что человека надо тянуть уже из-под одеяла, а если уже не под одеялом, то надо вытягивать его на улицу. Ну, и вообще утренняя история, вот тянуть, в том числе из себя самого.
1: А если вот этот человек, который первым стал, как-то так еще подтягивается очень долго и там на работу может опоздать, то тот, кто еще остался по причинам, что ему еще можно оставаться в постели, он может толкануть там сзади. Значит, получается, это «Тяни, толкай» такой. Знаете, у нас без 7:07 в Риге выключили, ну, как положено, перед рассветом.
0: Да.
1: Освещение. Причем я понимаю, что это все будет сдвигаться, этот график, потому что настоящий рассвет наступил в 7:10. Это не значит, что среди сегодня серых будней, таких темных, можно найти какие-то поводы, праздники. Ну, например, сегодня День образовательных технологий отмечается в мире. Ну, это семинары, может быть, сегодня дополнительные будут, там, конференции, симпозиумы.
0: Знаете, когда-то было время, кто такой был учитель? Учитель — это был тот волосатый самец, значит, который уже умел там правильно...
1: Волосатый самец?
0: Волосатый самец в стае приматов, значит, тот, который... Но он был кто был первым учителем?
1: То есть самка не могла учить?
0: Ты знаешь, смотри чему. Я имел в виду, что этот волосатый самец мог научить там бегать за оленем или там выдалбливать какое-нибудь там каменное орудие и так далее. Ну, и учил, значит, соответственно, еще не совсем волосатых детенышей приматских.
1: Подожди, но ты про приматов только. Ага.
0: Про приматов, да.
1: Прости, я там сразу...
0: Понятное дело, что у других тоже было, но так мы совсем далеко зайдем. Потом, значит, появилась указка, какой-то мел или кусок угля можно было писать на первом наглядном пособии в виде там доски или куски камня, а потом все это развивалось, и вот посмотрите, до чего дошло. Дети сидят, значит, дома перед мониторами в зуме и делают вид, что они кого-то слушают, хотя сами на самом деле во что-то рубятся и так далее. Но, конечно же, образовательные технологии — это все, что связано с нашим цифровым временем, и слава богу, что оно есть, потому что позволяет в мгновение ока встретиться с огромным количеством учителей, на наглядных пособий, и, может быть, что-то и узнать.
1: Слушай, ну ты сказал относительно того, что сидят вот нынешние чада вот в каких-то своих технологически продвинутых гаджетах, и там пальчики у них так, знаешь, как это, бегают, так и не снилось там. Кстати, насчет пальцев, и не только. Сегодня в ООН Международный день жестовых языков. Для них тоже нужна моторика пальцев, но совершенно для других. Спросим, как же давно отмечает человек

0: классическая.
1: Чику классическую, две которую поймет фигу. И якут, и какой-нибудь представитель танзанийского племени.
0: Клево.
1: Хотя здесь пауза неспроста. Мы задумались, поймет ли представитель танзанийского племени фигу. Может, у него что-то свое, значит. Но, по крайней мере, в Европе все понимают. Вот это точно проверял.
0: Ну, то есть всем походил, прилетел как-то господин Титов с визитом в одну страну. Ходит просто на люди здороваются, он раз в фигу, раз в
1: что
0: фигу.
1: Это значит? А знаете, что это значит? Ну, и, да, бельгийцы с испанцами, по крайней мере, понимают. Что у нас еще сегодня? Сегодня еще замечательный праздник, который называется День собак в политике. И не перед выборами будет сказано, имеется в виду нормальные собаки. То есть не вообще собаки в политике, которых много, а именно собаки, четвероногие друзья политиков, которых было много и за счет которых политики пиарились и даже как-то выставляли своих собак вместо самого себя, потому что если к ним были вопросы, то к собакам точно нет.
0: Я, знаешь, в преддверии выборов, если начнем говорить о политике, как бы нам ни сказали, а-та-та-та-та, вы про что говорите? Поэтому в преддверии наших выборов, про наших политиков и их собак, да даже не только что про их собак, мы даже про их окружение вообще.
1: И про них самих.
0: Ничего говорить не будем, поэтому там скажем, что помимо вот День собак и политиков, которые покупают им корм в разных странах, у нас сегодня еще есть достойные поводы. Например, сегодня День шашек. В одной из версий происхождения праздника опять политика, с Ричардом Никсоном, ну ладно.
1: И опять собаки.
0: Да, во время своей предвыборной кампании кандидат в президенты тогда еще получил по почте подарок, посылку с щенком тогда модного кокер-спаниеля. Ну и нужно же было придумать имя для собаки.
1: Ну, и одна из дочерей политика назвала пса, потому что он был черно-белый, ничего в голову девочке не пришло. Ну, это логично. Чекерс назвала его. А чекерс — это и есть шашки. Поэтому, в принципе, этот день вот стал популярен как день шашек. Между прочим, те, кто не знает, что это собаку звали, так совершенно нормально за чистую монету принимают и в этот день играют в шашки, что тоже хорошо. Когда последний раз в шашки играл?
0: Слушай, я давным-давно, я больше того скажу, как-то сидели с соседями, вспоминали вот эти детские игрища, для которых особо не нужны какие-то навыки были, говорят, вот играли в такую дурную игру, как в Чапаева. Там же навыки не нужны. Я говорю, там навыки не нужны. Особенно, когда там, помнишь, проходишь такой уже уровень, когда там у тебя эти ножницы, или как они называются?
1: Я до этого никогда не доходил.
0: Тебе сразу это... А ты фиги всем показывал в этот момент.
1: Я
0: вот,
1: думаю,
0: и
1: что...
0: тебя прогоняли.
1: Нет, у меня проблема с чапаевцами. Самое главное, как сделать так, чтобы этот палец, которым ты бьешь по шашечке, не болел от первого же удара.
0: А, ну да, там же первый щелчок идет.
1: Щелбаном.
0: Ладно, первый щелбан уже пройден. 7 часов 18 минут. Скоро продолжим. Подставляем лоб.
2: Жизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Radio Rocks. Reklāma.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Клиники Балта. В Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
2: Ну что там, светлеет? Как там, на душе, я имею в виду, у вас, уважаемая радиоаудитория?
3: Потому кстати, относительно светлеет. Мы забыли о том, что в 3 часа 5 минут сегодня было равноденствие. То есть мы уже по ту сторону этого равноденствия, то есть по зимнюю.
2: Кто там в 3 часа 05 минут пошел, допустим, по какой-то нужде? Вот вы же не просто пошли, потому что понимали, что сместилось у вас там что-то вот в сторону ночи все ближе. Но пока еще день чуть-чуть, но длиннее вот в световом отношении. Мы же пока там...
3: Ну, на секунды какие-то.
2: Какие? Да, ну, все равно. Слушайте, давайте посмотрим, что происходило в разные годы в этот день. Ну, например, в этот день один человек по имени Филипп, сами понимаете, ну, кто у нас король? Вот этот красивый Филипп отдал приказ прекратить и прекратил колонизацию Флориды. Это было в 1561 году. Работал Филипп II испанским королем.
3: Да, да, прошло какие-то там 34 года, испанское правительство приняло решение не истреблять индейское население Америки, а крестить его, разделив колонии на территории миссий. Я бы сказал, гуманно, но все это в кавычках, и с удивлением, какие были варварские времена.
2: Ну да, сейчас эти люди учат, как нас не ковырять в носу. Помнишь, как там было? Дальше пойдем. И французский король Людовик XVI, помним, чем закончилась история с ним, успел выпустить указ о том, что все носовые платки... Нет, знаешь, чем знаменит Людовик XVI, тем, помимо того, что плохо кончил? Ну, он требовал, чтобы все носовые платки были квадратными. А на самом деле это было сделано не из каких-то там... Вот, он был эстет. Я хочу, что... Играл в шашки, геометр, например. Геометр. Нет, он говорит, просто овальные формы невыгодно делать. Он говорит, что вы пижоните там, кругленькие мне? Давай квадратные. Что материал-то тратить?
3: То есть, в принципе, Людовик XVI был не таким уж плохим монархом, потому что заботился, во-первых, о том, чтобы относиться рачительно к сырью, то есть эти уголки от круглой или овальной салфеточки не выбрасывать.
2: Да? Знаешь, мне сейчас что дошло? Вот сушить круглую, там, фигню такую, и все-таки с уголками, наверное, проще зафиксировать это с уголками или нет?
3: Ну да, вот. Ну да, наверное.
2: Ну, ты представляешь,
3: да, вот это... да и вообще, в принципе, вот это с квадратными уголками, она куда практически...
2: Клево.
3: Во-первых, ну и во-вторых.
2: И во-вторых, согласен.
3: Да. Тем не менее, несмотря на вот заботу о профсоюзе ткачей и вышивальщиц, значит, отрубили ему голову через 6 лет.
2: Но все равно всякий раз, когда кто-то чихает, ему говорят, не просто будь здоровым, если у человека есть еще чистый носовой платок, ему протягивают носовой платок, и помним, что...
3: На, утрись.
2: Да, утрись там. Если бы не Людовик XVI, которому потом платки не понадобились, потому что французы лютые были. Вот.
3: А еще учат нас, значит, не ковыряться в нас.
2: Именно. Ну давай, праздник, праздник.
3: Вот, праздник. 1846 год. Немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из Берлинской обсерватории, руководствуясь указаниями Леверье, обнаружил Нептун. Случилось это, в общем-то, фактически случайно, потому что Леверье, по сути, написал письма всем, что вот Нептун должен быть здесь, здесь, но никто, кроме трудолюбивого немца, не взялся за это.
2: Можешь уточнить, что это планета Нептун? Потому что бар мог, значит, Нептун. Шел такой Иоганн Готфрид, все время ходил одной дорогой.
3: Из Берлинской обсерватории.
2: И тут как-то обнаружил барчик чудесный, знаете, Нептун. Там на входе там Beyond эти давали шнапсы, ну, такие, знаешь, с этого. Это, говорит, комплимент от бармена. Он такой,
3: пришел домой, давай всем рассказывай. Вы знаете, что я обнаружил.
2: И жена такая, Магда, смотришь, что такое там, фингал-багал. Синий праздник Нептуна, а у нас вот миленькая.
3: Да, ну, в общем, Галле внял уверением Леверье, соответственно, в отличие от всех остальных французов-англичан, которые либо лень, либо не до этого было, взял, тут же расчехлил свой телескоп, и, в общем, тут же этот Нептун обнаружил. Вот это прям так случилось.
2: А планету еще раз, вот, точнее, планету.
3: Планету, да.
2: Потому что Леверье сказал народ сразу, Ливер, там, Нептун, вот все такое вкусненькое.
3: Шли годы.
2: Так.
3: Два года прошло, да, после Нептуна.
2: У людей пахло изо рта.
3: Ты помнишь про Нептуна, кстати, мы говорили? Что вот мы почему-то не говорим день Плутона или день Урана.
2: А, ну да,
3: и
2: да,
3: только
2: да,
3: про Нептуна, Нептуна? Мы говорим, да, день Нептуна.
2: Традиции?
3: Знаешь почему? Потому что Плутон и Уран мы все-таки считаем иностранным словом в русском языке, а Нептун уже своим. Потому что вот день кабана есть.
2: Слушай, а если взять, извини меня, ядерную доктрину, то получается вот нечто плутоневое или кого-то там еще?
3: Урановое.
2: Урановое, оно присутствует как там составляющая?
3: А Нептуния
2: нет, как бы там. Я мирный, я вон голый торс, у меня борода из ваты.
3: В общем, прошло 2 года после Нептуна, и Джон Кёртис, американец, у себя дома произвел первую жевательную резинку.
2: Опять-таки, он ее не надул, знаешь, первый, кто надул вообще в районе, там сел такая... Смотри, все. А вы знаете, Кёртис научился там жвачку выдувать и пузырьки лупить. Нет, он ее сам создал.
3: В 1913 году в этот день Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. И если вы думали, что Ролан Гаррос это какой-то замечательный теннисист, я вот так думал, например, полжизни своей, вы ошибались, потому что это был знаменитый летчик, в честь которого построили стадион, назвали его в честь вот этого летчика по имени Ролан Гаррос, который в этот день первым перелетел Средиземное море. И потом он стал именем нарицательным.
2: А знаешь, почему стадион, который был назван его именем, именно там построили?
3: Почему?
2: Дело в том, что свободный от своих непосредственных летческих обязанностей, он все-таки был спортсмен. Он был регбист, довольно статусный, и играл за спортивный клуб, который базировался аккурат вот там вот, где... В то время там не выпендривались люди, там, теннис, там, падал еще, мне скажу. Нет! Грязь месили, вон, бегали, за задницу хватали там ненавистную команду противника. Да, уши у всех были там. Идет уши отломанные, знаешь, там, приличный человек регби занимается. Они в белых там шортиках там типа.
3: Да.
2: Ой, давайте посмотрим, был там касание линии или нет.
3: Да, ну вот теперь имя так, в общем... вжилось, я бы сказал, во все языки мира, что все говорят, я не выиграл турнир имени Ролана Гарроса или турнир на стадионе имени Ролана Гарроса.
2: А он просто, да?
3: А я выиграл Ролан Гаррос. Это вот все равно, что говорили, я выиграл Алексей Титов.
2: Да, и давайте трубите мне оды. Кстати, насчет трубить. В этот день, в 1999 году, объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов — флейта возрастом 9 тысяч лет. Да, я не оговорился, не 900, не 90, а 9 тысяч лет. Вот вспоминал вот сидящий напротив меня мой коллега и друг. Вот, говорит, были времена, приматы там небритые выстраивали там... кого ты там выстраивал?
3: Высаживали перед собой маленьких приматиков, угу, и учили их уму-разуму, как загонять оленей или долбить эту... выдалбливать рубило костяное. Ну,
2: потом он говорил, да ладно, говорит, расслабьтесь. Сейчас я на флейте сыграю.
3: Где бы вы думали, нашли бы эту флейту, как не в Китае, разумеется, колыбель цивилизации, знаешь, особенно в Азии.
2: И какой-нибудь там, ну, как европейцы, они же все время считают, что мы самые главные, там все.
3: А флейту не нашли.
2: Понимаешь? Да. И там, а флейту нашли. Так она китайская, там, типа, там, ну и что?
3: Китайская, не китайская, оно флейта. И, знаете, это список событий этого дня. Надо закончить тем, что в 2008 году, 23 сентября, была выпущена первая версия операционной системы Android для мобильных устройств. И с тех пор люди делятся на две части. Одни говорят, что Android это круто, другие говорят, я не понимаю, как вы этим Android можете пользоваться.
2: А третьи люди — это пираты, которые просто-напросто молча берут пиратскую версию и пользуются именно ей. 7:37.
1: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: тільки на більшу сервіс ЛВ. Радіо Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6.

0: долго и долго.
1: И превращается в часы и минуты 7 часов 47 минут. Мы вот сейчас подумали, сейчас везут ребенка в школу, там, или наоборот, учитель едет в школу, и тут из динамиков машины, там, как там было, все это ложь. Ну, как ложь? Некрасиво. Клади. Никто не говорит ложь. Ложь на стол. Что это такое?
2: Так, да, это накануне Дня Учителя, мы уже пригребаем свои эти, как это сказать, способности пошутить.
1: Чтобы потрафить вообще это педагогическое эго. А еще мы хотим сказать, что если вы ехали так в машине, слушали музыку, и вдруг показалось вам, что какие-то голоса начали звучать, это не показалось, они действительно звучат. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов.
1: Это «Шизгара», утреннее шоу «Радио Рокс». И в этот момент, если вы впервые, так получилось, включили «Шизгару», мы рассказываем о различных изобретениях. Вот что же человеческий ум, к чему пришел именно 23 сентября?
2: 23 сентября 1848 года считается днем изобретения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Кёртис, про которого мы уже рассказывали, у себя дома произвел первую жевательную резинку. По определению, жевательная резинка – это, значит, вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластической основы и различных вкусовых ароматических добавок.
1: Как не вспомнить о том, что мы хвалились главными событиями сегодняшнего дня и говорили, что в Китае нашли когда-то флейту, которой приписывается 9000 лет. Ну, как бы дофига и больше. И сразу вопрос, что же было раньше? Что человечество решило раньше? Жевать? Казалось бы, или вот
2: дудеть.
1: Или дудеть.
2: Слушайте, ну, разумеется, они что-то жевали, но вот так вот, чтобы это можно было счесть за найденную в археологических раскопках жевательную резинку, не дошло. Флейта, разумеется, была раньше. Первая жевательная резинка датируется 7 веком до нашей эры, была она найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски, как вы понимаете, доисторической смолы. А потом надо было, значит, что-то с этой смолой сделать, потому что жевать-то ее, конечно, можно было, но, как понимаете, если запах она и убирала лишний, то добавляла другой. Да и, в общем, мне кажется, иногда в большом количестве была ядовита, особенно если это проглотить. Что сделал Кёртис?
1: Что он сделал?
2: В 1848 году он организовал промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы как раз. А позже стал добавлять туда ароматизатор. И он постепенно, производство расширялось, но, в принципе, как вы понимаете, жевать было сложновато, поэтому... Ну, как бы дела шли со скрипом. И тогда помогли стоматологи. Пришел Уильям Стэнли, который предложил жевательную резинку как штуку полезную в стоматологии. Тренажер для челюстей и десен. Но на самом деле дальше патента не зашло. У него тоже были какие-то
1: смолы. А как он объяснял, что он тренажер, что мы, говорит, делаем этим? Он говорит, мы, говорит, жуем. Кровоснабжение побежало-побежало по этим, по маленьким этим капиллярчикам своим. И слизистая стала снабжаться кровью. Ну, говорит, и обменные процессы. Говорит, ну, народ тогда посмотрел, говорит, ладно, на тебе патент, согласны.
2: Да, и на этом все закончилось. И вот потом, следующий у нас герой жвачки, это Томас Адамс. И понимаете, вот в 48-м году все началось, в 69-м Адамс предлагает новую жвачку на основе каучука, в которой уже добавляли какие-то ароматизаторы и смолу. Это было можно жевать, это было не так липко, что называется, и, наверное, все-таки не так едко. А вот Уильям Ригли заметил, что покупателям больше нравится не его основной продукт. Уильям Ригли занимался мылом, ту жвачку еще производства Адамса, которую он добавлял в подарок. И вот он совершил, мне кажется, революцию, потому что он, во-первых, сделал жвачку пластиком, а не брусочком, а потом взял...
1: Пластинкой, в смысле?
2: Ну да, пластинкой. Да. А потом они взяли и подарили жевательную резинку всем жителям Нью-Йорка, которых нашли
1: вот так
2: в телефонном справочнике. Представляешь?
1: То есть
2: вот
1: богатым людям.
2: Всем.
1: Да. Ну, смотри, уверенного-то не было, только богатым.
2: Я об этом не думал, да. Это, в общем, как бы такой год еще бородатый, 1893. Вот. Завершилась вся эта история уже в 30-е годы, когда человек по имени Уолтер Диммер, был он бухгалтером, он придумал свой рецепт для жвачки и предложил надувать из нее пузыри.
1: Все-таки.
2: Появился бабл-гам.
1: Настоящий. Вот видите, я вот человека с фамилией, последняя фамилия Диммер, я ее как бренд жвачки не помню. И с детства у нас там у ребят папы в море ходили, привозили жвачку Адамс. Я помню, была жвачка Адамс, это что Ригли потом на пластинках было написано, это Все мы застали,
2: все помнят,
1: уже.
2: Да.
1: Ну вот этого...
2: Слушай, Адамс, это значит, на самом деле у тебя была совершенно эксклюзивная жвачка. Это что-то типа швейной машинки Зингер.
1: Да, наверное, да.
2: Или автомобиля Даймлер.
1: А я еще, знаешь, что подумал? Вот в свое время там количество играющих на флейте было значительно больше, чем количество жующих жвачку. То есть уселись в свободное от работы время. Ну, как мы будем... Да, как мы будем развивать эту моторику там,
2: знаете,
1: челюсти?
2: Знаете, это развитие стоматологии. Тогда, когда они дудели на флейте больше, чем жевали жвачку, у них зубов уже не было.
1: Слушайте, ну мы сейчас будем...
2: К 32 годам выпадали, и оставалось только флейта.
1: Смотри, мы говорили о 19 веке, а сейчас мы в веке 21-м, поэтому говорим о медицине 21 века. Шизгар выходит при поддержке клиники Балта. В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями и болями в суставах. Они были и в 19-м, и в 17-м, и в других веках, когда колени, плечи, голеностоп. Травмы сухожилий были всегда. Мягкие ткани падали, там, не знаю, там получали чем-то там тяжелым и не очень. Вам понадобится плазмотерапия в клинике Балта.
2: Плазмотерапия – это процедура, которая заключается в том, что пациенту вводят его же собственную плазму с тромбоцитами, ну и там ускоряются процессы саморегенерации, которые способствуют заживлению, выправлению и так далее. Процедура не доставляет особого дискомфорта, ощущения, возникающие при инъекции, как правило, очень терпимы, но в необходимых случаях можно применить и местную анестезию.
1: И знаете, самое главное, важно, чтобы вот та самая плазма попала точно в цель, поэтому она делается с помощью суперсовременной аппаратуры, которая есть именно в клинике Балта. Бизнека Упиша 10. Всю информацию можно найти и записаться через EVSLIBUS.LV или номер телефона 28-770-660.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.
4: Листья падают, зато настроение поднимается. «Шизгара» на радио «Рокс».
3: Реклама.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
7: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
9: Что это было?
10: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
11: Я пью до дна за тех, кто в море.
12: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
3: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В следующем году будут заморожены зарплаты ряда госслужащих. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс подписал резолюцию Министерства финансов о замораживании в следующем году зарплат для ряда работников государственного управления. Премьер пояснил, что зарплаты будут заморожены для тех работников госуправления, чей базовый месячный оклад определяется путем ежегодного применения определенного коэффициента. В их число входят премьер-министр и министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц. Кулбергс назвал заморозку зарплат одной из мер, которую можно предпринять для сокращения государственных расходов уже сейчас. Он отметил, что уже годами расходы сектора госуправления в декабре улетают в космос. Впредь никаких внеочередных трат быть не может, подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что необходимо пересмотреть многочисленные незаполненные вакансии в госуправлении, поскольку и там деньги тратятся нецелесообразно. В резолюции премьера министру финансов Марису Кучинскису поручено обеспечить, чтобы Минфин подготовил к совещанию правительства по плану действий 29 сентября доклад, включающий предложение о замораживании вознаграждения при подготовке проекта бюджета и рамок на 2027 год. Также необходимо включить информацию о моратории на расходы, ликвидации долгосрочных вакансий, о планировании расходов по различным принципам индексации в бюджетном процессе, а также предложения по отсрочке их применения. Премьер поручил Минфину подготовить соответствующий доклад о динамике численности занятых в госуправлении, в министерствах и учреждениях, а также в независимых учреждениях и о росте расходов на вознаграждения и услуги в период с 2016 года, когда в Латвии был последний бездефицитный бюджет, до 2026 года. В госканцелярии ранее пояснили, что при подготовке ежегодного проекта госбюджета могут быть приняты решения, способные ограничить размер повышения зарплат или полностью их заморозить. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базового месячного оклада не может превышать 2,6%. Это означало, что, хотя в соответствии с установленным законом порядком расчета, рост должен был быть больше, фактически рост был ограничен 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение не повышать базовый месячный оклад, то есть рост был установлен в размере 0%. Таким образом, в 2026 году базовые месячные оклады сохранились на уровне 2025 года. Замораживание зарплат еще на один год означает, что в 2027 году они останутся на уровне 2025 года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами пройдет дождь, ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
5: Двините вы после плазмотерапии, только догоняй потом.
6: Держите ритм, доброе утро, это «Шизгара», 8 часов и 4,5 минуты.

0: вот ты чувствуешь, что после равноденствия немножко по-другому все это
1: живет. Да вообще, другая жизнь начинается. Вот да. Еще люди пришли непонятные, про лето стали петь прямо сейчас, 23 сентября. Кстати, до лета следующего года остается 251 день. Доброе утро! Сегодня 23 сентября. Я Стас Ларенцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Шизгара, раннее утреннее шоу, которое потом перестает быть ранним, просто утренним, которое помогает вам формировать фундамент любого дня, включая сегодняшнюю прекрасную среду. Давайте до осенних каникул. У нас 24 дня. Это тех, кого в школу везут. Потерпите, 24 дня отдохнете. Потом на зимнее время все перейдем через 32 дня и чуть-чуть с рассветом потом, ну, будут корректировки кое-какие проводить. Ну, и до Нового года уже меньше 100 дней, а именно 99 остается.
0: Кстати, относительно рассвета. Вы, если рассвет не застали сегодня, а он был почти точно на востоке, как это водится после равноденствия, то вот закат будет почти точно на западе. 271 градус.
1: А еще знаешь, сегодня красиво там звучит. Если 7 p.m., это вечернее время, 19:20. А вот утреннее время 7:10. То есть удобно считать сегодня. Раз, получается, 7 часов 10 минут рассвело. В 19:20 на 10 минут, пока еще вот день заметнее, чем ночь.
0: Значит, что касается температуры, этот день был первым холодным днем, по-настоящему холодным вообще в истории в плане перехода к зиме, потому что 23 сентября 2019 года было минус 1,3. Это вообще первый день, когда возможны заморозки.
1: Это вообще первый день, когда все абсолютно от мала до велика надели шапки. Вот прямо 23 сентября, думаю, ну, чтобы не выделяться.
0: Да, что касается астрологии, 13-й лунный день сегодня, Альберт Великий утверждает, что он несчастливый, не надо ничего предпринимать, болезни опасны, к здоровью своему относимся бережно сегодня, а вот сны, которые вы видели этой ночью, вскоре сбудутся, поэтому, если так вот сложно вспомнить, сразу возьмите, накорябайте, запишите хотя бы основные постулаты, потом проверите, позвоните нам, расскажете. Это день накопления информации, организации контактов и день хлеба, ну, то есть хлеб надо в этот день печь, и потом много его есть, чтобы догрузить желудок, потому что все это очень полезно, говорят, в 13-й лунный день.
1: А птички смотрят, так вот, вы хлеб тут сами себе печете и поедаете, а птица говорит, нам бы тоже что-нибудь, и начинают клевать рябину с удвоенной энергией, потому что рябина сегодня это главный там организатор, главный маяк всех примет. Рябину собирали, сушили, использовали для домашних заготовок, потом развешивали гроздями в доме, потому что, ну, а что было тогда развешивать?
0: Ели потом.
1: Да, это факт. Давайте поговорим о том, как люди лечились в то время, не будем вспоминать, лучше вам и не знать, потому что профессиональных докторов тогда было мало, там 17-18 века. Давайте перейдем в век 21, и если решать свои медицинские проблемы, то с настоящими профессионалами.
0: На этой неделе Шизгары выходит при поддержке клиники Балта. В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями и болями в суставах, это колени, плечи, голеностоп, локти, травмами сухожилий, мягких тканей. Называется этот метод плазмотерапия.
1: Инновационный метод основан на введении пациенту его собственной пациентской плазмы крови, обогащенной его же пациентскими тромбоцитами, делается для ускорения саморегенерации тканей организма после инъекции. Причем проводится это все дело под четким контролем УЗИ аппарата. Вот доктор Ирина Карпова попадает точно в цель, и поэтому УЗИ-контроль делает эту процедуру максимально точной. Редко клиника может таким похвастаться.
0: Записаться на плазмотерапию под контролем УЗИ в клинике Балта можно, придя туда по адресу Березняка Упиша 10. Можно сделать это на сайте evslibespunks.lv, ну или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Все у меня в одну кучу смешалось. И песни, которые рвутся, и вот сломали, не согнули. Знаешь, с чем связано у меня все это дело? Помнишь, тогда в этот день нашли флейту, которой 9000 лет в Китае тогда. Вот, сломали, не согнули, она все работает, и музыка прекрасная. Музыка прекрасная на частоте 88,6. Это Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. Давайте вспомним, что мы сегодня можем с вами отметить для того, чтобы этот день, несмотря на то, что среда, был вдвойне веселый и энергичный.
0: Ну, если мы уже сказали про там Японию, про Китай, про Дальний Восток, давайте скажем, что там на Востоке сразу нескольких праздников. Понятное дело, осеннее равноденствие отмечается во всем мире. Почему во всем мире? Потому что это тот самый момент, когда, как вчера мой коллега объяснял, планетка взяла, бочком так повернулась к светилу, причем равномерно освещается и вверх, и низ. То есть северное и южное полушария получают одинаковое количество ласки и тепла от солнца, потому что под 90 градусов лучи попадают.
1: Как японцы говорят? Японцы говорят вот так.
2: Ацуса то самуса но рёхо хиган но джидай мадева.
0: Аригато! Сайнара!
1: Да, но они говорят и жара, и холод до дня Хигана. На самом деле, вот этот праздник Хигана, который сегодня после или в день равноденствия сразу празднуется в Японии, это не столько праздник вот конкретно равноденствия там астрономический, сколько праздник буддийской традиции, когда вспоминают тех, кто ушел, предков, по сути. И в Японии он, между прочим, выходной сегодня. Вот говорят, что японцы так гораздо работают, их прям не оторвешь, что у них отпуск два дня, а они вот так взяли в равноденствие, в отличие от нас, устроили выходной.
0: Фига на себе, у них стереотипы взяли и разрушили прямо сейчас. День чайных драконов отмечаются точно.

0: людей, для которых вот этот жестовый язык является основной формой общения. Всегда мечтал выучить какой-нибудь из языков, пока... Точнее, ну, какой-нибудь из языков, это уже я сейчас добавляю. Всегда мечтал выучить этот язык, потому что это как, не знаю, уметь стенографировать, знать эсперанто, уметь выражаться жестами, пока не узнал, что, к сожалению, у каждого языка абсолютно есть свой жестовый язык. И помимо вот этих вот локальных языков есть общее. И мы подумали, что, конечно, есть, тем не менее, жесты, которые понятны каждому.
1: Ну, про фигу в кармане мы уже говорили. В конце концов, потом там средний палец, там
0: большой палец.
1: Большой палец тоже, говорят, в разных странах по-разному там звучит. Оказывается, есть нюансы, есть в некоторых странах. А, опять-таки, считают, когда циферку один показывают. Вот и говорят, есть народы, в которых не понимают, когда это указательный палец один. Говорят, нет, это у нас считается неприличным. Потом еще по поводу жестов. Там, ну, понятно, это история про болгар, которых да-да, нет-нет, кивок и качание головой. В общем, а вот язык международный, так называемый жестовый эсперанто, по-моему, мне кажется, что его не так много людей знает. Мне кажется, каждый в своих географиях говорит на своих жестах.
0: Ну, в общем, давайте относиться внимательно к своим жестам, чтобы чего лишнего не говорить, потому что вдруг люди понимают, а вы там что-то показываете.
1: Не намахать. Знаешь, как один хоккейный тренер, очень хороший, гениальный, очень воспитанный человек, взял, когда-то показал вот такой жест, по шее себе провел, а шведский тренер обиделся, а на самом деле просто человек показал, что вот проблемы с гландами у него на тот момент такие, говорит, типа, я тебе сказал бы, но прости, я горлышко вберегу, и показал, откуда вот у него болевые ощущения. А швед вообще, блин, вот
0: Викинг швед, тоже, понимаешь, думал, что он имел в виду то же самое, что Фил Эспозито имел в виду, когда показывал там во время матчей. Он так, тоже имел в виду, у меня гланды болят, так что сейчас выйду и помогу.
1: Абсолютно. От этот, понимаешь, каждый думает в меру своей эрудиции относительно открывания консервных банок. Слушай, ну давай про собачек поговорим.
0: Значит, день собак в политике сегодня, 23 сентября, это день собак в политике. Имеется в виду четвероногие, друзья.
1: Вот именно, политиков. Это не то, что мы сейчас взяли и обгадили всех политиков, сказали...
0: Нет, не всех, только собак.
1: Только собак.
0: Мы даже не пытались обгадить собак в политике. Мы пытались сказать, что у политиков бывают собаки, которые иногда позволяют им сформировать какой-то образ куда лучший, чем был бы у этого человека просто, если бы он своим лицом торговал.
1: И мы, люди осторожные, прекрасно понимаем, что у нас там 3 числа будут выборы, и чтобы, не дай бог, нас как бы не заподозрили в каком-то качании в чью-то сторону, мы поэтому не то что наших политиков, мы даже соседских политиков не будем. Мы в радиусе там, не знаю, 2000 километров, наверное.
0: Знаете ли вы, что у Билла Клинтона был ритм... Вообще, у американских президентов у каждого была собака, потому что им там, похоже, положено в Белом доме держать собаку. У Байдена были немецкие овчарки, Чемп и Мейджор. Не исключено, что Мейджор он назвал в честь тогдашнего этого премьер-министра английского Джона Мейджора.
1: У тебя был опыт с водяными собаками общаться, у меня нет.
0: У меня у сестры был Ньюфаундленд, я считаю, что это водяная собака.
1: Да, нормально.
0: Он был на 3 головы выше меня, когда вставал на задние.
1: Это славный. Дальше пошли.
0: Значит, шотландский терьер у Джорджа Буша-младшего, у Клинтона лабрадор-ретривер, а вот у Вашингтона были фоксхаунды. Причем Джордж Вашингтон лично занимался разведением этой породы. То есть вкладывал, а может там кто-то из его родственников еще и приторговывал. Вот потом про Черчилля можно сказать, что ему бы пошел бульдог. Но... А он взял и завел себе пуделя. И вот это вот очень экстравагантно.
1: Знаешь, он много курил, а бульдог все время чихал и
0: храпел.
1: И храпел. Этого, а да. Пудель был тупой, поэтому ему было все равно, поэтому оставили пуделя.
0: Модней всех, на мой взгляд, Эммануэль Макрон, потому что у него лабрадор-грифон. Вы знаете такую породу?
1: Я, если честно, конечно.
0: А я не знал, что есть такая порода лабрадор-грифон. Я все-таки думал, что вот эти лабрадудели и в эту сторону шло развитие.
1: А этих тоже скрестили.
0: А с грифонами, значит, тоже скрестили. В принципе, посмотрел вот на фоточку нормально. Получается такой бородатый лабрадор, я бы сказал такой.
1: Но, знаете, вот мы все-таки по классике остановимся. Отто фон Бисмарк. Он немецкий человек был, немецкий. Собака нужна была немецкая. Но он понимал, что у Байдена когда-то будет немецкая овчарка. И говорит, ну что я буду там потом через там, много там, веков, десятилетий. Нет, через несколько десятилетий. И поэтому у него был немецкий дог. Потом, причем не один, а что там заморачивался? Сразу несколько.
0: Видишь, сразу мы можем говорить о масштабе личности. Вот он, Бисмарк. И собаки у него такие, что сразу понятно.
1: Сейчас кто-то подумал, блин, мне собакой бы сейчас пойти погулять, а вы мне тут отвлекаете. Гуляйте, делайте все свои дела, скоро вернемся. Впереди у нас с вами Автомонитор.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Во вторник, то есть вчера, в Сейме обсуждали планы Рижской думы установить временный мост через Даугаву на время ремонта Вантового. В рабочие дни по нему проезжает до 60 тысяч единиц транспорта, в часы пик до 5 тысяч. Кроме того, мост пересекают более 750 рейсов общественного транспорта, которыми пользуются более 20 тысяч пассажиров. Так вот, на данный момент временный мост с двумя полосами движения, по одной в каждом направлении, стал приоритетным планом. Его постройка может обойтись примерно в 20 миллионов евро, но кто будет финансировать, пока не ясно. По словам мэра, пока такая переправа не будет построена, движение по Вантовому мосту закрывать не станут. Основные работы по его реконструкции собираются начать в следующем году. Что из всего этого получится, надеюсь, скоро узнаем. Что интересно, во вторник неожиданно ограничили движение на улице Валдемара между бульваром Райниса и Вантовым мостом. Как раз оставили по одной полосе в каждом направлении. В итоге в вечерний час пик пробка из центра в сторону Пардаугавы превышала 40 минут. Вот вам и наглядное пособие, как будут развиваться события, если построят временный мост с одной полосой в каждом направлении. Но это все же лучше, чем ничего. Нам пора вернуться к текущему трафику. 5 баллов на мониторе, и это нормальный показатель для этого времени. 47 заторов, более 20 минут можно оставить на Даугавгривас и на участке Лелэрбыскалнцема и далее Вантовый мост. Поменьше, до 15 минут на Густава-Земгала-Гатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали и на улице Круспилл в сторону моста Славу. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаю легкой среды и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
7: Правда? Какую?
6: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
7: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
6: Конечно.
8: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
9: Шизгара. Решим все, кроме погоды.
10: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

губах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за?

0: когда идет дождь.
1: Говорит и показывает. Говорит и показывает. Говорит и показывает.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
3: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
4: Так, давайте скажем, что мы в первую очередь хотим поздравить всех рожденных в этот день, потому что действительно вступают весы. Вот ваша теперь власть приходит. Наша весовская власть. Но
5: а эти... ты весы, значит?
4: Я весы, да, но я чуть позже. А пока
5: как про... так можно говорить про одного человека во множественном числе? Я весы.
4: Так бывает. Близнецы тоже так и с раздвоялочкой.
5: Близнецы, там... я понимаю, у них есть хотя бы намек на то, что это двое.
4: Хорошо, а весы изначально, они же были вот такие.
5: А мы львы.
4: Понимаешь, мы изначально вот представляем, как рисовали там в азбуке телефон с наборником. У меня зазвонил телефон. Сейчас ребенку покажи, почему же эта хрень в середине крутится, непонятно. То же самое с весами. Со звездия
5: весы. Сейчас, кстати, ребенку покажи весы, он тоже не поймет, что это такое.
4: Да это мама все время... Мама матерится, говорит, после чего в ванну приходит, становится... Там слово английское все время там на букву Ф все время. Он говорит, вот это весы.
5: Так, между прочим, смартфон ребенок тоже отличит и поймет, что с ним делать, в отличие от вот этой штуки с крутилкой на передней панели. Поэтому весы с чашечками тоже непонятно, что с ними, как.
4: Слушайте, давайте уравновесим сейчас вот наше настроение. Вот у нас же бывают периодически такие приливы, когда мы что-нибудь щедрое хотим вот сделать. Взять и подарить, допустим, какому-нибудь нашему радиослушателю вот что-то хорошее. Там культпоход решили подарить. Вот смотрите, новости культуры у нас чуть впереди, но мы можем сказать, что 27 числа воскресенье... О, 27 это что у нас?
5: 27 это у нас воскресенье.
4: Воскресенье. Это совершенно. Вот, Baltic Barber Expo. Это полный день, там с 10 часа начинается утро. Там и в одном там... С одной стороны, это батлы настоящих профессионалов своего дела. Там они там будут мастер-классы показывать, в конце концов. Выставочная зона есть. Там ведущие мировые бренды представляют новейшие инструменты, косметику, оборудование.
5: Ну, а на самом деле там, в общем, будет огромное количество событий. Будут артисты, будут эксперты, будет на что посмотреть. Можно будет первыми протестировать новые продукты, получить даже специальные предложения, что, в общем, ценно. Пообщаться напрямую с представителями брендами, ну и познакомиться с последними там новинками технологий индустрии.
4: Ну и смотрите, кто-то сейчас говорит, так я хочу туда бесплатно за счет вот... За счет щедрости Радио Рокс. Прямо сейчас по телефонному номеру, который мы напомним, 63-107-107, 63-107-107, лучше бы вбить, конечно, себе в память этого телефона, это эфирный телефон Радио Рокс, нужно будет взять и дать нам небольшую подсказку.
3: Суфлер.
4: Еще раз поздравляем всех рожденных 23 сентября. С вами в один день, например, родился и в Репит, древнегреческий драматург.
5: А родился Октавиан Август, первый римский император, Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август.
4: Вот. А ну еще родился Хубилай. Хубилай, Хубилай.
5: Он же Кубилай, он же Кублахан.
4: Вот. В общем, такой, знаете, так, знаковый человек. Он целую династию потом правящую организовал и назвал ее, знаете как? Назвал ее так, как очень популярная денежная единица.
5: Поэтому, внимание, вопрос. Билеты на Барбер Экспо...
4: Балтик
5: Барбер Экспо 2026 получит тот, кто дозвонится до нас по телефону 63-107-107 и скажет, как же называлась та династия, а может быть та денежная единица, которую основал вот этот сам монгольский Кубилай.
4: Кубилай.
5: Он же Кублахан.
4: Причем денежная единица очень такая актуальная по сей день. Там большое количество народу пользуется этой денежной единицей, потому что...
5: Он уже подсказал.
4: Да-да. Еще раз, 63-107-107, 63-107-107. А что, можно было и WhatsApp-линию, что ли,
5: пользоваться? А можно и WhatsApp-ом пользоваться. WhatsApp 229-949. Нет,
4: потому что я вот уже вижу, уже WhatsApp-линия пошла.
5: Подожди, давайте дождемся сначала звонка.
4: 63-107-107. А, по-моему, нет. У нас вот стесняются люди, зато вот второй же правильный ответ пришел на WhatsApp-линию. Тогда что, за счет?
5: Ну, давай похлопаем, как зовут.
4: А, я не знаю, как зовут, номер телефона заканчивается 491. Я не знаю, женский, мужской или номер, но человек отправляется 27 числа на Baltic Barber Expo 2026, где все, и мастер-классы, и настоящие профессионалы под одной крышей, и тестировать новые продукты люди будут, бренды, которых вообще здесь в продаже нет, можно будет там и познакомиться с последними достижениями технологий индустрии красоты.
5: И все это начинается в 10 утра в Ханзас Перроне. Ну, а что касается тех, кто родились сегодня еще, здесь надо кое-кого отметить, потому что это Роберт Бош, немецкий инженер-изобретатель, основатель фирмы, как ни странно, Бош.
4: Как получилось-то хорошо.
5: Другим названием.
4: Смотрите, Франтишек Купка, чешский живописец, график, творил, правда, во Франции, там его больше вдохновляло, один из главных представителей орфизма.
5: А еще родился Иван Краско, актер, папа, я бы сказал, Иван Андреевич Краско.
4: Да-да, Эдвард Радзинский, драматург, публицист.
5: Если Иван Краско, то, наверное, папа Андрей Иванович.
4: Андрей был Андрей Иванович.
5: Да.
4: Эдвард Радзинский, драматург, публицист, автор телевизионных программ. Красивейшая женщина, Роми Шнайдер. Она сразу три страны кричат. Это наша. Это Австрия, Германия и Франция. Лауреат кинопремии «Цезар».
5: Ну, а что касается рок-н-ролла, или, по крайней мере, того, что предшествовало рок-н-роллу, то здесь у нас Джон Колтрейн, американский джазовый саксофонист. Многие скажут, американский джазовый саксофонист и композитор номер один. Рэй Чарльз. Тот самый Рэй Чарльз, который певец-пианист, который непосредственно приложил обе руки к рок-н-роллу, да еще и ноги, когда ему хотелось в пляс пойти.
4: Ну и еще раз отметим, что человек, которого звали Хуби Лай или Хуби Лай, завоевав Китай, стал править на подвластных ему землях. Первый император из основанной им династии Юань. Вот именно Юань, тот правильный ответ, который прислали нам номер 491. И, собственно говоря, юанем сейчас пользуется огромное количество людей, чего и вам желаю.
5: А вообще здесь можно было очень просто логически предположить, что если Кубилай Хублахан был ханом Монгольской империи, то выбирать надо было между монгольским тугриком и китайским юанем. Но вряд ли династия тугрик закрепилась бы в истории.
4: Как-то не креативно. А юань... Нормально себе.
5: Ну и закончим мы тем, что именно 23 сентября 1949 года родился Брюс Спрингстин. Родился в USA, как у него водится, тот самый американский хриплоголосый певец.
4: Где родился, там и пригодился.
3: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
5: А вообще звучало, конечно, цинично, вот это, где родился, там и пригодился относительно этого Брюса Спрингстина, типа там у себя в Америке и пой.
4: Да, как будто
5: он везде пригодился, везде, да. Получается. С днем рождения!

0: Охватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: А время-то летит.
1: Не говори. Вчера в это время поздравляли всех слоников и всех носорогов. У них был вчера персональный праздник. Вы продолжаете, несмотря на отсутствие этого повода, слушать Шизгару на Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов. А у нас, как обычно, в это время об изобретениях. Мы сегодня вытащили еще одного изобретателя, без которого вообще бы ничего никуда не поехало. Потому что его зовут Роберт Бош. 23 сентября 1861 года родился Роберт Бош. На самом деле, получил образование в Америке, в Англии, в Германии, конечно же. Сначала
1: жизнь помотала.
0: В Германии и в Штутгарте основал мастерскую точной механики и электротехники. Почему нам важен Роберт Бош? Потому что в каждом автомобиле есть система зажигания. И вот эту систему зажигания в 1887 году придумал, как давно аж почти получается, что 140 лет назад почти, да, придумал тот самый Роберт Бош. Ну и не произошло бы этого, если бы он не познакомился с Готлибом Даймлером, поэтому понятное дело, что там Мерседес тоже где-то уже маячил. Что еще важно? Роберт Бош был не только гениальным конструктором-изобретателем, а он был очень ответственным работодателем, потому что это он первым в Германии ввел 8-часовой рабочий день, короткую субботу, и разработал систему отпусков.
1: Смотрите,
0: вот такой вот гений.
1: Даже после его смерти, по его завещанию, был создан фонд Роберта Боша, которому принадлежит более 90% акций концерна. И сегодня Бош — это мировой лидер в автомобильных технологиях, электронике, бытовой технике. Но и главное, он по-прежнему следует принципам своего создателя. Качество, социальная ответственность. Ну и вера, надежда и любовь, это я уже от себя добавил, вера просто в то, что техника должна облегчать жизнь человеческую. Поэтому и надежда, и любовь. А насчет боли будем сейчас вам напоминать, что Шизгара выходит при поддержке клиники Балта.
0: А в клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями и болями в суставах. То есть колени, плечи, голеностоп, локти и так далее. Травмы сухожилий тоже подчиняются этому, и мягкие ткани тоже. И этот метод называется плазмотерапия.
1: Знакомая ситуация. Не про плазмотерапию, с ней только сейчас многие пытаются познакомиться. И вот время пришло. Инновационный метод. Он на чем основан? Вводят пациенту его же собственную плазму крови, которая обогащена его же собственными тромбоцитами. Инъекция — отличное решение для заживления тканей сухожилий, связки. Ну, все, что можно, все, что могло быть пострадать и уже пострадало. И вот в отличие от всяких таблеток, мазей, гелей, плазмотерапия действует на клеточном уровне, вводит ее исключительно прямо в цель, потому что, например, доктор Ирина Карпова делает это еще под присмотром супернавороченного УЗИ-аппарата, который есть вот в клинике Балта.
0: Ну и большинство пациентов отмечают значительное улучшение состояния уже через 2-3 недели после первой инъекции. Записаться на АПРП, она же плазмотерапия под контролем УЗИ, в клинике Балта можно, придя по адресу Березняка, Упиша 10, можно на сайте evaselibaspunks.lv, ну или позвонив по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта. «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сегодня в латвийской столице пасмурно, прохладно, до 12 градусов, а еще и дождливо. Если судить по прогнозу на сегодняшний день, 23 сентября, то дождь продлится и днем. Благо, осадки не постоянные, выпадают в виде кратковременных дождей, но они все же влияют на дорожную обстановку, замедляя без того плотное движение. В латвийской столице продолжается час пик, 7 баллов к этой минуте на мониторе. Если учесть, что данные приходят с некоторым запозданием, то можно ожидать 8-бального результата по итогам утреннего заезда на трудовые места. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. От 20 минут и более можно потерять на Латгалы в сторону центра перед Южным мостом. Круспилс притормаживает в сторону моста Славу. 20-минутные пробки на Густава-Замгалагатва перед Бриебас в направлении порта. На Даугавгривас, а также на участке Лелербас-Калнцема. И кроме того, с десяток затруднений от 10 до 15 минут. Обстановка в городе непростая, остаемся внимательными и соблюдаем ПДД. Еще раз обратим внимание, вчера утром были найдены документы, ID-карта, инвалидное удостоверение на имя Потемкина Владимира. Если эта потеря ваша, свяжитесь с нами по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Поможем утерянное вернуть. Меня зовут Владимир Тин, пусть день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Срок завершения строительства Rail Baltica продлили до 2034 года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Страны Балтии согласовали заявление для Еврокомиссии о продолжении проекта строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. Первая часть проекта должна быть реализована до 2034 года. Премьер-министр Андрис Колбергс сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разработали итоговый документ заявления Еврокомиссии о соглашении на уровне всех трех балтийских государств о продолжении проекта Rail Baltica. Срок, который был установлен на 2030 год, нереалистичен. Все три государства Балтии договорились о переносе срока первой фазы на 2034 год, заявил политик. Он отметил, что это первый случай, когда страны Балтии официально признают, что реализовать в первую очередь Rail Baltica к 2030 году уже невозможно. По его словам, это элементарный расчет, поскольку строительные мощности, включая материалы, технику и работников, сейчас недоступны в необходимых объемах. Если будем форсировать сроки, цена очень быстро поползет вверх, заверил премьер. По словам Колбергса, ключевые элементы, содержащиеся в данном заявлении, это общее соглашение о дальнейшем процессе первой фазы, а также единая позиция относительно того, когда и как этот проект должен быть реализован. Он также сообщил, что страны Балтии заявят Брюсселю, что в следующем финансовом пакете для них обязательно должно быть предусмотрено европейское финансирование в размере 10 миллиардов евро, чтобы в текущей ситуации этот проект вообще можно было реализовать. Он подчеркнул, что финансирование ЕС совершенно необходимо, поскольку за счет национальных бюджетов, когда страны Балтии направляют существенные средства на укрепление внешней границы Европы, профинансировать проект невозможно. Следующее европейское финансирование станет доступно в 2029 году. Мы объективно не получили бы доступ к этим деньгам и упустили бы возможность их использовать, если бы продолжали настаивать на сроке до 2030 года, сказал премьер. Также он проинформировал, что, по мнению Латвии, проект нельзя продолжать с такой базой расходов, поэтому странам Балтии необходимо договориться о пересмотре технических условий. По его словам, многие технические условия превышают требования трансевропейской транспортной сети, что существенно удорожает проект. В заявлении, распространенном во вторник премьерами стран Балтии, также отмечается, что для завершения первого этапа строительства основной трассы Rail Baltic необходимо добиться значительного сокращения затрат. Эстония, Латвия и Литва также будут стремиться гармонизировать свои строительные, материальные и трудовые ресурсы, чтобы снизить риск инфляции и перегрева рынка.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами пройдет дождь, ветер станет слабее и сменит направление на восточное. Курземе более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Сим, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
5: Двинем вместе с нами!
6: Присоединяйтесь, двигайте вместе с нами.
5: Все работает. 9 часов 4 минуты.
6: Доброе утро.

0: дождя. 9 часов 7 минут. Верите ли вы в биоритмы?
1: Это ты мне задаешь или ты радиослушателям задаешь вопрос?
0: И тебе, и радиослушателям.
1: Пускай радиослушатели сами зарешат, я верю.
0: Биоритмы после равноденствия.
1: Да.
0: Они становятся биоритмичнее.
1: Они, конечно.
0: Жизнь становится другой. Мы уже смело смотрим в глаза осени, которая не то чтобы там надвигается, она уже под всеми парусами летит.
1: Мы уже с другими стали абсолютно. Вот просто в 3 часа утра, да, сегодня это произошло?
0: 3:05, да.
1: Ну, 3:05, я считаю, думаю, что ж такое-то? Проснулся в 3:06, думаю, другой человек. Пошел в зеркало, вообще не похожий. Не похожий на себя.
0: Бриться не буду.
1: Зачем? Просто-напросто. Я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов. Сегодня у нас 23 сентября.
1: Слушай, говоря вот о чем-то таком, вот однажды можно вот ложануться с чем-то, и потом тебе будут говорить что-то не то. Вот всегда перепроверяй, что ты смс-очкой отправляешь. Потому что гаджет, он исправляет. Ну, например, зная, что человек вкалывает вот в это время примерно, как и мы начинаем, я вот, вот параллельно, вот песенка шла полтора часа назад, я человеку хотел отправить. Ты в трудах? Ну, знак вопроса. Хорошо перепроверил.
0: А он что написал?
1: Ты в трусах?
0: Человек мужского пола или женского?
1: Не буду комментировать, понимаешь? Эко двусмысленность. Так какого у меня получается? Ну, как, расскажи мне о себе. Ты вот. Слушай, а еще относительно двусмысленности. Что-то я тебе в понедельник хотел рассказать. Волей случая проезжал я через один спальный район Риги и увидел, что там устанавливают, ну, очередной этот лунопарк районный, карусели. И ставится это на, скажем, на пустыре неком, где находится алкоатлет, и больше ничего. И там, понимаешь, вот как все вместе там. Вот тут для детей, а тут вот не для детей совершенно такая история. Это при условии, что, знаешь, там ребенок где-нибудь к бару подходит, без родителей за столом сидят, и могут сделать замечание. А тут как бы вот все пришли и...
0: А значит, если это в вашем районе, обратите на это внимание. Ну и на самом деле все становится
1: проще.
0: Что,
1: радуйтесь?
0: Если детям вовремя объяснить, что значит тебе не туда, а тебе вон туда, строго к каруселям. А здесь у нас родительская зона, так называемая.
1: Слушайте, ну у нас сегодня день Петра и Павла. Они не рябиновку пьют, а не просто рябинники. Там с этим связано. К этому времени рябина обычно созревала. После первых холодов ягоды становились слаще, так что рябину собирали, сушили, использовали для домашних заготовок. Ну и потом понтовались друг перед другом, развешивали такие грозди. Там, смотрите, сколько у нас рябина. О, богато там у вас.
0: Да, кто творили делал? Считалось, что рябина защищает дом и помогает пережить осенне-зимний период.
1: Я вот все думаю, она же оранжевая.
0: Она должна быть красная. Оранжевая, это значит, зима будет не очень холодной.
1: Да?
0: Да, это как раз вот примета относительно не количества ягод, а их цвета. Если рябина дойдет до красного цвета, значит зима будет морозной.
1: Все дошло, да.
0: Кстати, 23 сентября был первым днем, когда вот за всю историю наблюдений за последний век была зафиксирована первый раз температура, которая упала ниже нулевой отметки.
1: Да, ужас какой.
0: В 2019 году в этот день были заморозки минус 1,3 градуса.
1: Не смотрели люди тогда на рябину, а она же предупреждала. Зато, смотрите, 23 сентября, и самым жарким этот день был буквально следующий год после того холодного, в 2020 году. Это было 23 градуса, еще 80. Представляете, вот в это время, с одной стороны, минус 1,3, с другой стороны, 23,8. Какой разброс?
0: И ковид за... еще. Вот нас колбасило.
1: Вот не говори. Давай поговорим о Луне.
0: 13-й лунный день сегодня. Альберт Великий говорит, что в этот день не нужно ничего предпринимать. Болезни опасны, потому что к здоровью поэтому надо относиться бережно. Сны вскоре сбываются. Вообще, это день накопления информации и организации контактов. То есть ничего не делаем, просто пока готовимся, знакомимся и так далее. Сегодня же можно извиниться, откорректировать карму, если получится, потому что астролог говорит, что это день коррекции прошлого. И еще необходимо нагружать желудок, прекрасно усваиваются лекарства и косметические средства.
1: Какая-то неделя хороших манер. Помнишь, я вот говорил потом, день благодарности мы позавчера, по-моему, отмечали. Я тогда намекал, говорит, если вам предлагают кофе, не отвечайте никогда «можно». Можно это можно, а можно Машку в поле. А вот это так прапорщик у нас говорил. А здесь, в принципе, нужно говорить «да, спасибо» или «нет, спасибо». Ну, а теперь интеллигентные люди поговорили-поговорили, и про здоровье нужно. На этой неделе Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. Мы же говорили сегодня день равноденствия. Это когда Земля одинаково свободно повернулась. То есть и северное полушарие под 90 градусов получает нужное количество тепла и света. И южная, то есть нижняя тоже.
0: То есть и голова, и пятая точка.
1: То есть работает все. Нет никаких деструктивных изменений у планеты Земля. Вот, а в клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями у человека. У нас же с вами и суставы побаливают, болят. Колени, плечи, голеностоп травмировали? Ну, кого-то да. Травмы сухожилий, мягких тканей, этого полно. Тогда вам плазмотерапия понадобится.
0: Инновационный метод, он же называется ПРП или плазмотерапия, основан на введении пациенту его собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами. Тромбоциты в этой обогащенной плазме, достающиеся из крови, кстати, пациента, а не какие-то там чужие тромбоциты, а с помощью современного оборудования они способны восстанавливать мягкие ткани, эпидермис, стенки сосудов и даже способствуют росту костных соединений.
1: Представляете, необходимое количество этой плазмы набирает доктор. Вот доктор Ирина Карпова, чудесная. Непосредственно вводят в нужную зону. Как она попадает? Дело в том, что в клинике Балта инъекции плазмотерапии проводятся только в поле зрения самого современного УЗИ-аппарата, который есть в клинике Балта. Поэтому точно в цель.
0: Записаться на ПРП-терапию, она же плазмотерапия под контролем УЗИ, можно по адресу. Вот просто прийти в Березняково, 10, это клиника Балта. Можно на сайте evislibus.lv, а можно, позвонив по телефону 28-770-660.
2: Листья падают, зато настроение поднимается. Шизгара на Радио Рокс.
3: Партнер шоу Шизгара, клиника Балта.

Желаете инъекцию позитива? Это к нам. Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10.

0: Они празднуют, имеет отношение к другому берегу, а другой берег — это территория, куда ушли предки, поэтому их почитают, ну, и так далее. И если бы просто это было равноденствие, то, наверное, выходного не было. А вот так вот взяли и устроили себе дополнительный праздник.
1: Чё-то не хочу я пока за Хиган. Давай останемся здесь, на частоте 88.6. Ну, кстати, чуть ближе там, я про китайцев сейчас и говорю. Там сегодня день чайных драконов. Чё, поиграем в дракончиков? Алло. С кем-нибудь сегодня там этот символ тепла, чаек погоняем.
0: А как вы играли в дракончиков?
1: Поговорить просто, чайку. А-а-а. Помнишь, как этот анекдот был, на чаи бывают разные? Ну, когда модное кафе, где-нибудь там в любой точке, там, ну, допустим, там здесь. И вот подходит человек, у него такой взгляд острый, курточка такая не по погоде, бадлон, он же водолазка, он же бетловка, кепочка такая, ну, садится, говорит... Подходит девочка, говорит, у нас сегодня есть блюдо дня, там то-то, то-то, то-то. Говорит, деточка, ты мне чайку принеси, и все. Он говорит, так, у нас есть мате, у нас есть... Она говорит, нет, правильно, чайку принеси мне, и все. Ну, она приходит, а там повар такой, уже ветеран, а говорит, там дед пришел. Ну, не дед там, вот человек такой, вот остроглазый такой, говорит, просит правильного чайку. Говорит, о, это все просто. Взял две пачки чефира, ему туда сгрузил. Вот, ну и она подает ему, тот отпил, говорит, смотри... С виду-то ягоза ягозой, а жизнь-то тебя побила. Вот. Давай про жесты поговорим. Тоже пригодится.
0: Значит, сегодня Международный день жестовых языков. Его учредила ООН, потому что это день рождения организации, которая называется World Federation of Deaf. И,
2: как?
0: World Federation of Deaf. Deaf. Да. По данным этой организации, в мире проживает более 70 миллионов глухих людей. Значит, и вот этот жестовый язык является для них главной формой общения. К сожалению, если вы выучите один жестовый язык и не будете владеть обыкновенным настоящим языком, то все это может оказаться ненужным, потому что, как вы понимаете, испанцы, итальянцы, немцы и китайцы говорят на разных жестовых языках, показывают примерно похожее, но на самом деле...
1: Могут быть нюансы там, конечно.
0: И вот интересно, у тех, кто общается на жестовом языке, есть ли у них жестовые переводчики?
1: О, клево!
0: То есть, представляешь?
1: Я, как... да, допустим, я с польского на испанский перевожу с жестами.
0: Сложнее с финского на итальянский. Потому что у итальянцев...
1: Темперамент другой.
0: Жестов просто раз в 10 больше, чем у финнов.
1: Ты пока переводил, тот уснул уже, второй переводчик, да, такой? Слушай.
0: Финский переводчик сделал один жест, да. И было все сразу понятно.
1: А итальянец за это время успел там пожениться, развестись там, да, и средний палец показал и всем подряд. Да. Теперь поговорим о том, что сегодня день собак в политике. Очень важное, так пробежимся по... Многие лидеры стран, они имели каких-то вот именно представителей киношного, кинологического мира.
0: Вообще, скажу, надо здесь задать самому себе философский вопрос.
1: Давай.
0: А почему не день котов в политике?
1: Задавай себе такой вопрос. А, это же не политика.
0: Почему не день котов в политике сегодня? Потому что коты, знаешь, они менее эмоциональны. Их сложнее эксплуатировать с точки зрения там создания имиджа. Потому что, вот, например, Джо Байден и его немецкие овчарки. Чем Мейджор? Одна кличка Мейджор могла сослужить внешнеполитическую роль, пока премьером Британии был Джон Мейджор, например.
1: Ну да.
0: Назвал свою собаку как-нибудь. И можно не заявлять, не делать особых заявлений.
1: Кстати, самый известный, вот всех вспоминаешь, тот премьер, когда все премьером, премьер, ты же там фильм «Корона», допустим, пересматривал, понимаешь, что Черчилль был самый долгоиграющий, ой, там, ну, если можно так применять. У него был пудель. Вот, казалось бы, вот где Черчилль, вот сигара, вот цилиндр.
0: Да-да-да. И на карикатурах его постоянно рисовали с бульдогом. А оказалось, там был пудель.
1: Не знали. Тонкая, кудрявая натура на самом деле была.
0: Да. А у Клинтона, значит, был лабрадор-ретривер. Макрон оказался модней, потому что если бы он просто забил себе лабрадора... Ну,
1: Завел бы себе
0: лабрадора, были бы вопросы. Значит, а он завел себе лабрадор-грифона. Такая вот новая смесь оказалась.
1: Слушайте, ну смотрите, Франклин Рузвельт, у него был шотландский терьер, позвали его Фала, один из самых медийных, кстати, псов в истории США. У меня у друга близкого, у него был опыт, у него в первом браке как раз у тестя тещи был вот такой тупенький, вот рыженький такой, и невоспитанный абсолютно был. Может, это повлияло на личную жизнь?
0: Все знают про Елизавету II, королеву английскую, у которой было огромное количество корги, и дорги, кстати, у нее были.
1: Корги?
0: Корги, это помесь корги и такс. Ну и за жизнь у нее было более 30 таких собак. Ну и, конечно же, венец вот этого, я бы сказал, стиля с точки зрения собак, это

0: Бисмарк, Отто фон Бисмарк, канцлер Германии.
1: Тот не разменивался.
0: У него были немецкие доги Султан, Террас и другие. Он держал догов на протяжении почти 60 лет.
1: Ну, то есть... Не в однокомнатной квартире Бисмарк жил, судя по всему.
0: Самое главное, что по миру бегают, вот когда бегают потомки этих догов, если он в течение 60 лет держал догов, то можно сказать, что почти все доги, которые сейчас там сохранились, они в качестве предков имеют в виду этих догов Бисмарка.
1: Ну и в Плявниках где-нибудь кто-нибудь живет на 7 этаже, а на 8 у него такой тук-тук-тук-тук.
0: Я, кстати, догов давно не видел.
1: Хоть бы они ему когти постригли, там он думает в этот момент. В Риге 9 часов 22 минуты, мы про новости спорта с вами готовы поговорить, но минут через 5.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 0010280.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Черри создан для семьи.

0: Так, что-то мы немножко задержались уже. Пора переходить.
1: Как вчера, да? Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Время спорта пришло.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
0: Ну что, по традиции про волейбол сначала?
1: Ну да, чемпионат Европы все-таки идет, и несмотря на то, что Латвия проиграла Польше, нам же интересно, чем все закончится. Вот та самая Польша и та самая Франция стали полуфиналистами чемпионата Европы по волейболу. Поляки победили сборную Германии 3-0, причем игра прошла в Софии, как и следующий матч, там же, где играли французы. Те прошли 3-0 Румынию. Ну и в полуфинале Польша встретится с победителем матча Бельгия-Словения, который будет играться сегодня, а французы либо с Италией, либо с Финляндией. Что характерно, эта игра тоже будет играться сегодня. Ну, теперь поговорим про другой вид спорта. Если бы мы сейчас были, как мы с другом, когда-то пели в детстве, мы ездили в Канаду, ходили там в кино. Ну, про Канаду сказать сегодня что? Про хоккей что, пока...
0: Про хоккей?
1: Ну, не буду пока, я еще там оттяну вот это все.
0: Теннис?
1: Давай вернемся. Нет, давай, не.
0: Не, я угадываю просто, что давай. Дальше после волейбола у нас идет.
1: Ну, давай про футбол поговорим.
0: Давай.
1: Давай качнем сначала в ту сторону, куда-нибудь на восток. Вот многие смотрели, как в интернете разошелся ролик, как в Таиланде, в чемпионате Таиланда по футболу, серьезный инцидент. Бывший полузащитник, кстати, сборной Англии, нескольких клубов премьерки английской, Андрес Таусон, во время разминки попадает под тяжелую технику для выравнивания газона. Реально едет чувак на небольшом катке, и неосторожное движение, вот перед выездным матчем Праучупа и Патади, вдоль поле двигался этот тяжелый каток, и на видеозаписи видно, что он сам, Таунсон, пробегает за мячом, неожиданно оказывается прямо под движущейся техникой, которая не успела вовремя остановиться. Что характерно, вот настоящий английский футболист. И что, каток проехал, он встал, пошел, продолжал тренироваться дальше. Даже на целую минуту принял участие в игре. Кстати, его команда победила. Поговорим про футбол настоящий. Завтра Лига Наций... Ой, на этой неделе Лига Наций стартует. И завтра матч Армения-Латвия. Ну, а мы поговорим про мастер-класс наконец-то. Зидан показали тренировку, открытую, первая тренировка сборной Франции. Зизу лично распасовывал игрокам удары с лета. Причем все болельщики смотрели, говорят, зачем? Оставайся на поле, не уходи. Зачем тебе это? Ты так двигаешься, ты такой... Вот, ну, говоря действительно о долгожителях, давай сначала немножко от футбола вильнем. 90-летний бодибилдер Тосикуи Катанадзава выиграл чемпионат Japan Masters через день после юбилея. То есть ему 91-й год идет. Я посмотрел, как он выглядит. Не просто фото, как он двигается. Он в категории 85 лет и старше. 19-й титул его в карьере, представляете?
0: И знаешь что? На самом деле все охотятся за очень простым списочком.
1: Каким?
0: Ваша диета.
1: А, ну да.
0: Ваша диета. Если... Как вы умудрились в 91 год вот такие вот фортели выкидывать и вообще вот такое тело сохранить?
1: И знаешь, ему говорят, ну, небось, средиземноморское, как в Мужеве в каком-нибудь. Он говорит, да, так и есть. Слушай, ну вот говоря еще про футбол, медиакуб, который, ну, висит, знаешь, такое большое табло, которое посередине со всех сторон видно. На стадионе Шальки при демонстрации турнирной таблицы специально уменьшают шрифт с названием Дортмундской Боруссии. То есть вот тебе там, а что это там за червяк у вас там написано? А вас зачем интересуетесь там? Вот Боруссия там, вам не интересно.
0: Это гибридная атака на Боруссию.
1: Это сделано для того, чтобы фанаты на трибунах не смогли разглядеть своего главного заклятого соперника на первой строчке чемпионата. Вот как вам такой троллинг, Алексей?
0: Ну, не знаю, мне кажется, что это негостеприимно.
1: Да?
0: Да, вот приедет кто-нибудь в гости.
1: Приедет кто,
0: тебе,
1: например? Японский бодибилдер.
0: Ну, вот эта команда из Армении приедет на ответный матч, а на афишах их напишут мелкими буквами. Чтобы не видно было. И непонятно, делает ли это честь тебе, потому что ты принимаешь непонятно, кого мелкими буквами написано.
1: Знаешь, вот в сборной Латвии приедет, там все по-армянски напишут, а наши все равно ничего не поймут. Будут такие стоять, да. Папироса нес,
0: знаешь? Знаешь, как сложно вот там вот на Востоке, когда приезжают в Китай играть.
1: Это на Востоке. Армения все-таки не Восток, а на Запад.
0: Я имею в виду, как вот еще дальше туда, где мы вообще не понимаем этой письменности, там, начиная с Индии, да, а все какие-то там специальные буквы, в которых мы не разбираемся, в большинстве своем. Поэтому открываешь там проспект.
1: Брошюрку нашел, говорит, слушай, я китайский плохо знаешь, а ты подзатыльник получаешь, и говорит, это корейский, учи языки. И пошел язык жестов опять-таки. Где там твоя фига в кармане?
0: Да, сегодня просто праздник жестового языка, поэтому без кое-каких жестов не обойтись вот в таких ситуациях. Это не обязательно фига, и, кстати, вполне вероятно, даже не кулак, потому что это уж совсем такой вызов. Это могут быть какие-то специальные жесты, да,
1: Ладошку поднял, да, Чингачгук все сказал.
0: Раздвинул пальцы, как в Стартреке, например, и потом думаешь, что он имел в виду вот эти.
1: А вот если ты знаешь, что если два пальца вот эти опустишь, знаешь, на кого будешь похож?
0: Два пальца,
1: вот, да. Вот эти, Бузова ты будешь тогда, вот если так раздвигаешь. Она там всем показывает. Как у нее-то... Ладно, при чем тут Бузова? У нас радио рок.
0: Вообще не понимаю.
1: Да, ну так мы про разные маргинальные вещи
0: мало
1: говорим.
0: Мало того,
1: про
0: что жесты. У нас радио рок, тогда еще новости спорта и никакой Бузовой.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Котлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
8: Шискара. Решим все, кроме погоды.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: 9.45, пора протянуть руку.
1: Да, каждому человеку, кто слушает, слушает Шизгарова, потом задает вопрос. Алло, а это, где культура-то? Культура сейчас будет.
0: Культура, вот она.
2: Унылая пора очей... Нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов.
1: А когда-то люди прямо вот 23 сентября в разные годы что-то сделали полезного для культуры. Например, кто-то взял и сочетался. Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс. За 27 лет у них родились 13 детей.
0: Да, а сколько его рукописи она переписала, исправила, сколько обедов приготовила, сколько детей воспитала, ну и сколько, вероятно, замечаний сделала, чтобы Лев Николаевич вел себя поприличнее.
1: Софья Андреевна, какая вы была гениальная женщина.
0: Да, мы, я, насколько понимаю, фанаты все-таки Софьи Андреевны.
1: Абсолютно.
0: Берс, даже больше, чем фанаты Льва Николаевича Толстого.
1: Кстати, 30 сентября не только день веры, надежды, любви, но и любови, но и матери их Софьи.
0: В 1909 году в этот день во французской ежедневной газете «Легла» начал печататься роман «Призрак оперы» Гастона Леру. Публикация была завершена только в августе следующего года, потому что так травили по главке. Ну, разумеется, всему миру стала известна эта работа Гастона Леру после того, как Эндрю Ллойд Вебер написал мюзикл с одноименным названием.
1: 1939 год, во время всемирной ярмарки в Нью-Йорке, заложили кое-что. Не в ломбард, нет. Была заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году. Нам нифига это не интересно. Но, если что, могу сказать. В капсулу вложили женскую шляпку, стало интересней. Мужскую курительную трубку, вспомнили Черчилля и его пуделя.
0: Вот какие мы дураки и дуры, имеем в виду, были и тогда, 5000 лет назад.
1: 1100 микрофильмов. А сейчас бы просто одну какую-нибудь цифровую носилку такую положили. И 1100 микрофильмов. Ты бы какой один и 1100 микрофильмов себе представляешь?
0: А ты знаешь, я на самом деле думаю, что это очень похоже на то, что смотрела героиня Йовович в «Пятом элементе». Вот когда, то есть фильмы, в котором все.
1: Ну, хорошо.
0: Хотя в 39-м году еще огромного количества зверств, типа Второй мировой, там, Освенцима и
1: не было.
0: Пол Пота не было. Поэтому, может быть, планета представляла из себя нечто такое.
1: Ну, Чаплин там точно был, наверное.
0: Чаплин был. Я думаю, там были какие-нибудь автомобили, пароходы, даже какие-то самолеты с воздушными шарами.
1: Волга-Волга.
0: Достижения, да, Депрогресс и прочее. Ну, а вообще нагло взять, заложить капсулу времени на 5000 лет вперед. Вот люди думали масштабами, вот оптимистами они были в Америке в 39-м.
1: Был ли Джон Леннон оптимист в 1974 году? I don't
0: Был,
1: know.
0: Потому что пригласил для записи Элтона Джона, и это,
1: смелый.
0: Смелый, оптимистичный поступок. Это единственный сольный сингл Леннона, который занял первое место в чартах при его жизни.
1: Как будет по-английски, Стасик?
0: Стэн.
1: Стэнли. Вот в 1980-м Олимпийском году, 23 сентября, в театре Стэнли, тут столько на это тараканов дофига было, поэтому там Стасики бегали. Смешная, да, шучу?
0: Нормально. Про себя всегда весело.
1: Можно, да. В Питтсбурге, штате Пенсильвания, прошел концерт, который оказался последним концертом легенды регги Боба Марли.
0: Да, что еще интересно, что в 1999 году в этот день было объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов. Это была флейта возрастом около 9000 лет. И в этот же день, на другом конце планеты, в Лондоне, был открыт памятник Шерлоку Холмсу. Бронзовую скульптуру изваял Джон Даблдей. Фамилия такая яркая, что можно запомнить и потом козырять. А вы знаете, кто автор скульптуры Шерлока Холмса?
1: Он не просто Дэй.
0: Это Даблдей.
1: Классно.
0: Мистер Даблдей. Так вот, на самом деле, так как не было дома 221Б, его просто поставили у метро Бейкер-стрит, чтобы все, кто приезжал в поисках дома, видели сразу,
1: дважды
0: кто здесь герой.
1: Дважды пытался попасть вот на 221Б, стоял очередь, потом думаю, нет, наверное, я пойду. И вот один из таких разов захожу за угол вот туда, вот к метро, этот памятник, и встретил человека, который в моем вузе учился. Представляешь, 20 лет не виделись, и где два интеллигентных человека вот встречаются? Вот, казалось бы, авиационный вуз, тем не менее, вот. Слушай, говоря про авиационный вуз, прежде чем анонсировать еще несколько культурных событий, которые можно посетить на этой неделе, нашему коллеге-бас-гитаристу Андрею Маркину, сейчас многие коллеги-музыканты собирали денежек, потому что Андрей перенес несколько серьезных операций и теперь должен вернуться к нормальной жизни, его ждет долгий путь реабилитации. Многие ему помогли уже, вся информация про Андрея Маркина, там, ну, тех же ветеранов Института гражданской авиации на сайте РКИГА ГВФ есть, и спасибо за поддержку. поддержку музыканты Андрея устраивают концерт бесплатный. Предлагают послушать хорошую музыку 27 сентября. Это воскресенье в 19.00. Рига, концертный зал под названием «Нова». Когда-то он назывался «Клуб Фараон». Да-да-да-да. Именно там когда-то начинали свой путь тоже коллектив «Фламенко Рамирес», где Андрей долго играл на бас-гитаре. Вход свободный. Поддержать Андрея можно будет прямо на месте. В программе выступят Олег Карлов, оперный певец, Диана Пиракс, Фэнси Бэнд, Андрей Мельников, чудесный гитарист-виртуоз, Рамирес, как таковой, Егор Ковайков и Аввакум, хороший дуэт, да и сам Егор прекрасный человек. И многие-многие другие участники, список может пополняться. Напоминаем, что 27 числа это бывший клуб «Фараон». Адрес ты сказал. Теперь скажем, что у нас проходит 27-го же Baltic Barber Expo.
0: Да, с 10 утра в воскресенье в это Франсис Перроне все представители индустрии, мастера. Можно будет попробовать какие-нибудь там образцы, можно будет, вероятно, разжиться какими-нибудь там пригласительными или скидками. В общем, событие интересное.
1: И второе событие, это то, что идет уже в Take-A Plaza в отдельном зале. Выставка под названием Body Evolution. Только анатомический театр до этого только студенты-медики видели, а вот настоящее преображение человеческих тел, если у вас нервная система и фантазия предполагает, приходите на Body Evolution в Take-A Plaza.
0: Остается добавить, что на этой неделе Шизгари выходит при поддержке клиники Балта. В клинике Балта проводится современная методика лечения, которая помогает бороться с деструктивными изменениями и болями в суставах, травмами сухожилий, мягких тканей. Это плазмотерапия.
1: И всякие там еще и мягкие ткани и голеностопы идут. Этот метод инновационной плазмотерапии основан на введении пациенту собственной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами его же крови, и попадают точно в цель, потому что делает это врач под четким контролем УЗИ. В других клиниках могут только позавидовать оснащению и специалистам клиники Балта, а вы просто приходите туда по адресу Бизнекова, пиши 10, все в интернете через онлайн ЭВС либо ЛВ или номер телефона 28 770 660.
2: Культурный слой на радио Рокс. Партнер шоу Шизгара — клиника Балта. Автомонитор на радио Рокс.
3: По сути, завершился утренний час пик. До 8 баллов трафик в моменте дорос перед 9 часами. Помогла дождливая погода, которая тормозит и без того сложное движение в латвийской столице. В это же время, в 9 часов, водитель такси Александр Рязанов возмущенно обратил внимание на ситуацию на Дзырнову и прилегающих улицах, в частности на Миленбаха, где было ни пройти, ни проехать. И даже автобусом, поворачивающим на Дзырнову Сабранес, было тяжело вписаться в поток. Учитывая, что на Лачмыша также произошла реорганизация, организация движения осталась по одной полосе в каждом направлении, то пробки осенью и зимой в центре нам обеспечены. К этой минуте на монитор вернулись 5 баллов. Заторы и пробки сокращаются. Можем перейти к сводке госполиции за минувшие сутки. Кстати, во вторник был заключительный день акции «Пилоты Микс-Медиагруппы». Посмотрим, как обстояло дело с аварийностью и правонарушениями. И вот, пожалуйста, 102 ДТП, 10 человек пострадали, 1 погиб. Вчера примерно в 22.10 на 37-м километре шоссе Рига-Сигулда автомобиль «Вольво» врезался в грузовик, стоявший на обочине дороги. В результате ДТП водитель «Вольво» получил травмы, несовместимые с жизнью, но это предварительная информация. Госполиция возбудила уголовное дело. Патрульные составили 100 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, при этом не задержали ни одного веселого, то есть под хмельком или под кайфом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
8: Клиники Балта. В Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
0: Я бы сказал, 3 часа по утрам, потом весь день свободен.
1: Ну вот так равноденствие встретили вместе с вами. Смотрите, сегодня день шашек. Шашки хорошо, вот только на дороге шашки это не камильфо.
0: Да, ну и встретимся завтра в это же время, в 7 часов на 88.6.
1: Как зовут нас, вы знаете, не потеряемся.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Мизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Мизлас.лв.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду, на севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Мизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
0: Радио Рокс 88,6.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно!
2: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено в первой половине дня, на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода, во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду, на севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklama.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду, на севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на Радио Рокс.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena.

0: только на Бельшосервис ЛВ. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами пройдет дождь. Ветер станет слабее и сменит направление на восточное. В Курземе будет более ветрено. В первой половине дня на Курземском побережье ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге облачная и дождливая погода. Во второй половине дня временами будет идти дождь, но выглянет и солнце. Северный ветер порывами до 14 метров в секунду. На севере города до 18 метров в секунду. После обеда ветер ослабнет, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Начнем сегодня с культуры. Той самой, которая на дороге иногда почему-то заканчивается сразу после того, как водитель садится за руль. Например, вас пропустили в соседний ряд. Вы перестраиваетесь, едете дальше и все. Ни жеста рукой, ни короткого сигнала аварийкой. Как будто другой водитель не сделал вам одолжение, а просто выполнял свою работу. Хотя поблагодарить на дороге довольно просто. Можно на секунду поднять руку, если это безопасно и хорошо видно, или коротко включить аварийку после того, как вас пропустили. Причем речь не о каком-то обязательном правиле дорожного движения. Это просто элемент водительской культуры. Человек вас пропустил, вы это заметили и показали, что оценили его поступок. Особенно приятно, когда такая благодарность работает как цепная реакция. Один водитель пропустил другого, тот поблагодарил. Через минуту уже следующий водитель делает то же самое, и дорога становится немного спокойнее. Но бывает и наоборот. Вас долго не пускают, а когда наконец оставляет место, водитель проезжает мимо с таким видом, будто ему все вокруг что-то должны. Конечно, никто не обязан благодарить аварийкой или махать рукой после каждого перестроения. И делать это нужно только тогда, когда такой жест не отвлекает от управления автомобилем. Но если вас пропустили, и вы можете безопасно показать, что заметили и оценили это, почему бы этого и не сделать? Есть один вид парковки, который способен моментально испортить настроение другим водителям. Это когда человек оставляет машину так, что остальные автомобили уже не могут нормально припарковаться. Причем речь не только о больших парковках возле магазинов, где один автомобиль занимает два места. Такая ситуация встречается и на улицах жилых массивов, где машины паркуются вдоль дороги. Например, есть сплошная линия и разметка, которая определяет, где можно оставлять автомобиль. Один водитель ставит машину ровно, а следующий оставляет между своей машиной и первой огромный промежуток. В результате место вроде бы есть, но припарковаться туда уже нормально нельзя. Получается своеобразная парковочная доминошка, где один неаккуратно поставленный автомобиль влияет на всех остальных. Но иногда водители делают это специально. Главная причина заключается в желании защитить свою машину. Человек старается оставить побольше пространства, чтобы соседняя машина не ударила дверью по его кузову. Ну или не задела бампером или багажником, как это бывает у кроссоверов. Это если говорить про продольную парковку. Ну а если мы говорим про тесные парковки возле магазинов, то там некоторые автомобилисты считают, что лучше занять два места и сохранить свои двери целыми. Другой вариант заключается в обычной спешке или неумении правильно оценить расстояние. А иногда это действительно банальное нежелание думать о других водителях. И реакция окружающих бывает соответствующей. Фотографии таких автомобилей регулярно появляются в местных группах и социальных сетях с вопросом «Ну зачем так парковаться?». Иногда другие водители пытаются ответить тем же и ставят машину максимально близко к нарушителю. Но делать этого точно не стоит. В Латвии 82% водителей признаются, что превышают разрешенную скорость как минимум на 10 км в час. 59% водителей делают это редко, 18% превышают скорость часто, а 5% признаются, что делают это регулярно. По сравнению с прошлым годом ситуация практически не изменилась. В 2025 году о такой привычке говорили 83% водителей. При этом мужчины превышают скорость чаще женщин. О превышении как минимум на 10 км в час сообщили 87% мужчин и 77% женщин. Чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. В этой группе часто и регулярно так делают 33% опрошенных. Представители школы безопасного вождения отмечают, что речь уже идет не об отдельных лихачах, а о привычке, которая стала восприниматься как нормальная. По их словам, лишние 10 км в час могут показаться незначительными, но в критической ситуации именно они могут повлиять на возможность вовремя остановиться. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит шизга.
2: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. «Шизгара» напоминает. Плазмотерапия в клинике «Балта» – ваша свобода движений.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди, в Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер возмущен положением, в которое поставлена Латвия в вопросе санкций ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Вопрос санкций Европейского Союза нужно было решать так, чтобы Латвия не осталась одна. Кроме того, должна была быть общая позиция стран Балтии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Политик указал, что вопрос нужно было уладить до того, как Латвия станет последней страной в Европе, которая останется одна. Он рассказал, что все страны-участницы уже договорились о Латвии. Единственное осталось с позицией против отмены санкций российским олигархам Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Кулбергс признал, что, к его удивлению, Литва и Эстония уже согласились на исключение этих лиц из санкционного списка. Он подчеркнул, что у стран Балтии должна быть общая позиция, и этот вопрос необходимо урегулировать. Выбор был суровым. Либо совсем плохая ситуация, либо просто плохая, сказал политик. Его также удивило, что ни в один момент на столе переговоров по-настоящему не было интересов Латвии. На вопрос, не сделало ли Министерство иностранных дел в этой ситуации что-то не до конца, премьер повторил, что министерство должно было скоординировать позицию Латвии, чтобы она не осталась последней в Европе и своим голосом не была поставлена в ситуацию, когда нужно решать, освобождать ли от санкций 2 или 2600 человек. Премьер указал, что Латвия осталась твердой в своей позиции и не согласилась, однако была вынуждена воздержаться. Глава правительства все же пришел к выводу, что все закончилось на позитивной ноте, и Латвии удалось отстоять свои интересы, напомнив об обещаниях Франции помочь укрепить оборону Латвии. Об этом также получено письменное подтверждение. Как сообщалось, из-за возражений Латвии в понедельник вечером был приостановлен процесс принятия решения странами-членами ЕС по вопросу отмены санкций Усманову и Фридману. Во вторник днем Латвия изменила свою позицию и выбрала конструктивное воздержание, тем самым обеспечив необходимое единогласие.
2: Про погоду.
1: Ночью в среду в 3 часа и 5 минут произошло равноденствие. В северном полушарии Земли началась астрономическая осень, в южном полушарии наступила весна. Во время равноденствия оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, а день и ночь по всему миру имеют примерно одинаковую продолжительность. Однако 23 сентября день в Латвии еще на 10 минут длиннее ночи, и только 26 сентября. Впервые этой осенью день станет короче ночи. Во второй половине сентября продолжительность светового дня сокращается быстрее, всего на 4 минуты и 46 секунд в сутки. Продолжительность дня продолжит уменьшаться до 21 декабря, когда наступит солнцестояние и начнется астрономическая зима. Три самых темных месяца в году, или солярная зима, придутся на период с 6 ноября по 4 февраля. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается 6 августа и заканчивается 5 ноября. Начало астрономической осени является серединой солярной осени. Первым днем метеорологической осени в этом году стало 10 сентября. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии будет значительно выше нормы. На следующей неделе ожидается сухая погода, и октябрь в целом может быть суше обычного. Температура воздуха в октябре прогнозируется также выше нормы. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
2: Ну сколько можно? Этот котел

0: Налево? Но там же тупик!
1: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Radio Rocks 88.6 FM.

0: reklāmā. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv. Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди, в Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометра поднимутся до плюс 14 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

бумаги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну что ж, вечер среды, в Риге начался час пик. К счастью, распогодилось, вечерний разъезд, судя по всему, пройдет в нормальной погодной обстановке. Но погода, наверное, не главное. Больше наших водителей беспокоит изменения в организации дорожного движения. Сужение до одной полосы на Дзырнову, на Лачплише, в районе перехода на улице Сенчу. Все это создает большие пробки в центре города. И как раз на тему изменения в организации движения мы получили сообщение от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
2: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Изменения в дорожном движении. Это Т-образный перекресток улица Дертрудес, Валмерес, Сатеклес. Сейчас там установили светофор. Так что не гоните, будьте внимательны и всем хорошего дня.
1: Спасибо Алексею за инфу, и нам есть что добавить. Водитель такси Александр Рязанов пишет. Улица Кателю от Латгалес до Калупес временно сделали одностороннее движение, но только что повстречал девушку, едущую против шерсти. Ну что ж, всякое бывает, отвлеклась на знаки внимания, не обратила, хотя нужно поступать как раз наоборот. Общая обстановка от 5 до 6 баллов, более 40 заторов, трафик только набирает обороты. Тем временем привлеку внимание к небольшому объявлению. Утерян номерной знак от машины в Риге или даже Огрском районе АХ-955. Нашедшего просьба вернуть, возможно, вознаграждение. Если нашли, обращайтесь в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и приятного продолжения дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Почти 300 молодых людей после СГО начнут учебу в вузах Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом учебном году обучение на бюджетных местах начнут 297 молодых людей, которые добровольно записались на службу государственной обороны и завершили ее, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. Число таких молодых людей в этом году больше, чем в предыдущие годы. В 2025 году этой возможностью воспользовались 159 молодых людей. В 2024 году 51. Больше всего молодых людей, окончивших СГО, поступили в научные университеты. В Латвийском университете учебу начнут 118 человек, в Рижском техническом университете 87, в Латвийском университете бионаук и технологий 39, в Рижском университете имени Страдинша 28. В Латвийскую академию культуры принято 6 человек, в Видземскую высшую школу 5. Остальные начали учебу в других высших учебных заведениях Латвии. На обучение в этом учебном году подали заявки 313 молодых людей, окончивших СГО. Из них 297 были приняты на учебу, 16 не соответствовали установленным требованиям для поступления. Чаще всего молодые люди выбирали обучение в области социальных наук, коммерции и права. В эту тематическую группу были приняты 104 человека, окончивших СГО. Инженерные науки, строительство и производство выбрал 91 молодой человек.
3: Про вирусы.
1: В дошкольном учреждении «Светлячок» в Саласпилсе у десятков детей обнаружено заболевание неясного происхождения. Похожие симптомы наблюдались у нескольких взрослых сотрудников детского сада. Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Сегодня же проверку проводит продовольственно-ветеринарная служба. На данный момент Центр профилактики и контроля заболеваний получил информацию о 71 заболевшем, 64 детях и 7 взрослых. Затронуты все группы детского сада. Никто не был госпитализирован. Информация передана продовольственно-ветеринарной службе и семейным врачам, а центр организует лабораторные исследования и связывается с семейными врачами. Получена информация о 2 подтвержденных случаях норовируса. Центр продолжает эпидемиологическое расследование. В детской клинической университетской больнице в Риге подтвердили у детей острый гастроэнтерит неясного происхождения. Главврач Центра неотложной медицинской помощи детской больницы Дация Баркевича сообщила, что состояние всех 7 детей, обратившихся в больницу, улучшилось, и им разрешили продолжить лечение дома. Медики призывают мыть руки и соблюдать все правила гигиены, поскольку норовирус очень заразен.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Более облачная и дождливая погода ожидается на востоке страны. Ветер северный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Вечерний экшен «Рок жив» задаст сегодня жару, а с другой стороны будет и немало красивой лирики, чтобы подкрасить сегодняшний пасмурный осенний денек. 23 сентября на календаре. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А начнем с днюхи босса. Это не про нашего начальника, а про американского рубаху парня Брюса Спрингстина. Певца, гитариста, пианиста и игреца на губной гармошке. Сегодня Брюс стал немного старше, но парень не зря прожил свои нескучные 77 годков. За карьеру, которая началась в 69-м, длится и поныне, босс получил «Оскар», 2 «Золотых глобуса» и 20 наград «Грэмми». Добавить нечего, будем слушать позитивный трек в ожидании солнечного дня на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Мама.
1: На радио «Рокс» ночные снайперы с треком «История». А у нас своя история трафика в латвийской столице в час пик. И каждый вечер она разная. Подробнее о дорожной обстановке поговорим в автомониторе. Ну а затем дадим огня.

0: Чекури примерно столько же, около 15 минут, можно оставить на Густава Земгала Гатве перед Бриево в сторону Восточной магистрали. И также растет пробка на Карля Ульманя в сторону центра. Начинается аж за Лепаяс. Еще раз обращу внимание на то, что утерян госномер автомобиля в Риге или Огрском районе АХ-955, нашедшего просьба вернуть, возможно, вознаграждение. В общем, если нашли, обращайтесь в автомонитор по номеру 22-99-49-49 через WhatsApp. Кроме того, по этому же номеру сообщайте обо всем, что мешает движению. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: на Радио Рокс Кукрыникс с треком «По раскрашенной душе». Ну а мы напомним о событии, которое случилось 23 сентября 2013-го, когда большой телевизионно-концертный проект «Jimmy Kimmel Live» состоялся на Голливудском бульваре. Улица была перекрыта примерно на четверть мили, концерт был бесплатным для публики. Маккартни сначала появился в эфире Киммела, а затем вышел на крышу театра «Капитан». И после телевизионной части спустился на сцену перед театром и забацал полноценный 15-трековый сет перед примерно 10 тысячами народа. Конечно, это был прямой поклон знаменитому концерту «Битлз» в 69-м, когда четверка неожиданно сыграла на крыше здания корпорации Apple в Лондоне. И это тогда стало их последним публичным живым выступлением. В Лос-Анджелесе Маккартни фактически воспроизвел знакомый образ, но уже в другой ситуации. Без проблем с полицией, зато перед огромной и уже современной аудиторией, причем все прошло на ура. Одним из исполненных треков была знаменитая композиция «Jet» из альбома «Band on the Run», и вот ее-то мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Ну там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
9: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометра поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Нарукся Владимир Кузьмин с треком «Огонек», а мы отметим еще одну достойную дату. 83-й хэппи бёздей Стива Буна, басиста, клавишника, вокалиста и одного из основателей Lovin' Spoonful, то есть это ложки полной любви. Группа давала шороху во второй половине 60-х, играла смесь фолка, поп-рока, блюза и рок-н-ролла. Трек «Summer in the City» стал в Штатах крупнейшим хитом и поднялся на вершину чарта Billboard в 66-м. Кстати, его очень удачно перепел в свое время Джо Кокер. Мы же будем слушать другой очевидный хит «Daydream» или «Мечты». Также успешный этот сингл добрался до второго места в американском хит-параде. Его также многие перепевали, в частности, группа «Свит», Бобби Дарин, Гэри Льюис, Рики Нелсон, Арт Гарфанкель, группа басиста «Роллингов» Билла Уаймана и так далее. В общем, честь и хвала Lovin' Spoonful и особенный привет Стиву Буну, который в свои 83 жив, здоров, чего и вам желает.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: Суши сервис ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM. Домой!

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Общественный транспорт Риги устраивает далеко не всех. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во вторник Рижская дума представила результаты исследования, анализ текущей ситуации и разработка сценариев плана действий по реформированию сети маршрутов общественного транспорта города Риги. Опрос показал, что жители Риги в целом оценивают общественный транспорт столицы лучше, чем люди, которые живут за пределами города. В опросе приняли участие 2500 человек в возрасте от 16 до 75 лет. 82% из них живут в Риге, еще 18% в самоуправлениях, граничащих со столицей. И регулярно, не менее 2-3 раз в неделю, бывают в Риге. 65% опрошенных считают, что нынешняя система общественного транспорта полностью или скорее соответствует их повседневным потребностям. Среди жителей Риги таких людей больше – 68%. Среди живущих за пределами столицы этот показатель составляет 50%. Наиболее важными ожиданиями пассажиров от общественного транспорта являются соблюдение расписания, удобные и комфортные условия движения. Пассажиры также хотят видеть чистые, аккуратные, ухоженные транспортные средства и доступные цены на билеты. Наиболее довольны общественным транспортом люди в возрасте от 65 до 75 лет, неработающие пенсионеры, люди с инвалидностью, а также люди со средним образованием и семейным доходом до 500 евро. Это регулярные пассажиры, которые пользуются общественным транспортом как в будни, так и в выходные. Многие из них имеют полную или частичную скидку на проезд. Эта группа обычно не имеет личных автомобилей, хотя иногда пользуются ими в качестве пассажира. Более критично общественный транспорт оценивается будут жители за пределами Риги в возрасте от 25 до 34 лет, в семьях которых есть дети. Они пользуются общественным транспортом нерегулярно и чаще ездят на личных автомобилях. При этом у них нет скидок на билеты, и именно эта группа чаще планирует полностью отказаться от общественного транспорта.
2: Про животных.
1: У лис в Адажском крае лабораторно подтвердилось заражение чумой плотоядных, поэтому продовольственно-ветеринарная служба призывает владельцев собак перед отправкой на прогулку по лесам убедиться, вакцинирован ли их питомец от этой заразной болезни, которой болеют как дикие хищники, включая лисы и енотовидных собак, так и домашние собаки. Владельцам собак во время прогулок следует соблюдать осторожность. Собаку необходимо держать на поводке, чтобы не допустить любого ее случайного контакта с лисами и другими дикими животными, их трупами или выделениями. Если есть подозрение, что собака все же вступила в контакт с вышеупомянутым, надо немедленно связаться с ветеринаром. Для людей чума плотоядных не опасна. Эффективнее всего собак от этого заболевания защищает своевременная вакцинация. Служба напоминает, если дикое животное забрело в город или населенный пункт, ведет себя нетипично или проявляет возможные признаки болезни или уже погибло, следует немедленно сообщить муниципальную полицию, так как контроль популяции бродячих и диких животных в населенных пунктах входит в компетенцию самоуправления. При необходимости самоуправление привлечет продовольственно-ветеринарную службу. Приближаться к дикому животному или прикасаться к его трупу ни в коем случае не следует.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Более облачная и дождливая погода ожидается на востоке страны. Ветер северный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рок станции Минус с треком «Я рад». Эту радость мы с вами, конечно, друзья, разделяем, потому что с нами вечерний экшен «Рок жив», и он продолжается очередной темой, связанной с 23 сентября. В этот день, в 86-м, группа «Бостон», спустя 8 лет после выхода «Don't Look Back», выпустила свой третий студийник, так и названный «Третий этап». Лидер и основной автор Том Шольц практически в одиночку сочинил весь материал для этого альбома. По его словам, работа заняла около 10 тысяч часов и потребовала примерно 100 катушек пленки. Он даже пошутил, что в студии перегорели 175 лампочек, прежде чем перегорел он сам. Результат оказался впечатляющим. Third Stage поднялся на вершину среди альбомов, и параллельно на первое место сингл-чарта взлетела «Аманда». Красивая лирическая баллада, которую мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на роксе группировка «Ленинград» с треком «Дороги», и она подвела нас к теме трафика в латвийской столице, которую мы осветим в автомониторе. Ну а затем вернемся и бабахнем подборкой хитов «Радио Рокс», где в очереди в обратном порядке «Европа», «Чиша Компания», группа «Мечтать», «Мумий Тролль» и «Тараканы» с треком «Пойдем на улицу».
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: Акселерация, друзья, или неизбежность раннего взросления молодого поколения требует от нас бдительности, чтобы ключи от авто не попадали к нашим отпрыскам-подросткам. Случай в Мадане – лишнее тому подтверждение. 18 сентября около 5 вечера на улице Лазданас сотрудники полиции попытались остановить Audi. Водитель требованию не подчинился и попытался скрыться, проехав по улицам Рупницы, Басаулес, и направился в сторону Цесвайне по трассе Плявинес-Гулбене. Во время погони водитель грубо нарушил ДД создавал угрозу для других участников движения. Он значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами.

0: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Pirs-Vizlas.lv.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Котлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
10: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
11: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
12: Радио «Рокс». Погода.
13: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь и туман. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди, в Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометра поднимутся до плюс 14 градусов.
12: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На Роксе группа «Пилот». Она утверждает, что сумасшедшим жить легко, мы с этим спорить не станем. А лучше под занавес вечернего экшена «Рок жив» обратим внимание на еще один альбом, выпущенный 23 сентября 2002-го. Это была уже 25-я пластинка группы «Статус Кво». Называлась она «Heavy Traffic» или «Интенсивное движение». Парни не собирались сдавать позиции. Альбом вернул группе более прямолинейный, энергичный и привычный буги-рок-саунд без попыток подстроиться под какие-то модные тенденции. Мы послушаем заключительный трек альбома. Он называется «Rhythm of Life» или «Ритм жизни». И вот как раз он заметно выделяется на фоне остальных треков альбома. Именно поэтому заслуживает нашего внимания. На сим простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. И встречайте старый добрый «Статус-кво» и «Ритм жизни» на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не прозу.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

тут словно нить. Мой дар на двух ногах ходить.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь и туман. Легкий ветер. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В четверг днем во многих местах ожидаются сильные дожди. В Курземе осадков будет меньше. Ветер северо-западный от 3 до 10 на Видземском побережье порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг возможны сильные дожди и порывистый северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: плечу. Сын я и ловкий, ветра проучу.
1: Сильный ветер крыши рвал, и несмотря на поздний час, в округе

слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер северный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 1 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять...

матерых щенков. Кричат загонщики, и лаются и торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс.

один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.